0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Между строк. С Эрнестом Старчевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
5: Основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
4: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Погода.
1: Потихоньку, помаленьку теплеет в Самаре. Сейчас около 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 22, даже больше, чем вчера. Ну и так вот потихоньку, помаленьку мы по утрам бодримся, приходим в себя, начинаем новый день. Естественно, под музыку первой танцевальной. Далее с нами здесь Медуза, Don't Wanna Go Home и Мега Утро 7 до 11, где к музыке добавим еще игрушек, полезной, важной информации.
0: Рекорд реклама.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «АЗ-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
6: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе «Комфорт». Класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
7: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщикам при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
9: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
2: Дэнс-лето.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: А мы тут на рекорде поддерживаем баланс. Баланс между хорошим настроением и настроем на работу. Такой еще баланс музыкальный, информационно-игровой. Тут и музыка, и розыгрыши, и полезная, важная информация. Ну и водный баланс мы тоже поддерживаем. Летняя игра «Аж два ошники» продолжается. Стань одним из них, одним из «Аж два ошников». Выиграй эксклюзивную фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день играем. Уже этим утром поиграем обязательно, и не раз, кстати. Да вообще, в принципе, мы много раз будем играть, потому что игрушек у нас очень-очень много, подарков разных тоже предостаточно. Начинаем через 15 минут с кофейной разминки. Ну, вот за музыкальный баланс в этом часе будут отвечать O'Neill. Также поможет Эббин, Холлоу. На помощь нашей бодрости придут The Chemical Brothers.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не ломайте двери, ищите открытые. Тельцы, ловите финансовый шанс от знакомых, но избегайте явных авантюр. Близнецы, выберите одну цель вместо 100. Вечером ждите приятный сюрприз. Раки, закройте старые висящие дела. Дома говорите прямо, без намеков. Львы, хладнокровие, ваша победа. Выключайте эмоции, включайте только факты. Девы, наведите жесткий порядок в вещах и мыслях. Чужой хаос вообще игнорируйте. Весы, хватит угождать другим, защищайте свои интересы и личные границы. Скорпионы, не верьте обещаниям, требуйте факты. Стрельцы, шаг за шагом делайте рутину. Это принесет неожиданно большой успех. Козероги, не штурмуйте утро, раскачивайтесь плавно. Вечер принесет отличные новости. Водолеи, возможен крутой поворот дня. Направьте энергию на уют в доме. Рыбы, будет много звонков и дорог. Говорите четко, чтобы исправить какую-то, возможно, недавно допущенную ошибку. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд in the mix.
1: А у нас пришло кофе. Не знаю, пришло у тебя это время или нет. Может быть, уже прошло. Но, ну, так или иначе, я имею в виду, пришло время разыгрывать приглашение в Mosaic Coffee & Tea. Но когда ты воспользуешься, уже решать тебе. Можешь когда угодно, в любой из кофеен, заказать любой из кофейных напитков и даже чай. Это касается также того, кого ты возьмешь с собой, потому что сдарю три приглашения, каждое на двоих. Сейчас ставлю, как обычно, в наши разминки 15-секундную подборку из треков. Тебе надо их пересчитать и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда. Кстати, не забудь указать номер телефона. Считаем.

0: варианты 7 или 9. 7 или 9 треков тут было. Отправляй либо семерку, либо девятку в личку телеги, либо в личку ВК жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Далее чисел побольше, и это хорошо. Если бы я сейчас сказал, что на улице в Самаре 7-9, было бы не очень, да, согласись. В данный момент в городе 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня малооблачно и до 22. Могло бы быть и больше, и будет, уверен. Самое главное, что по музыке у нас всегда можно говорить дальше, больше, круче. Вообще здорово, у нас постоянно 24/7. И в ближайшее время бодрить, будить, радовать будут Chemical Brothers и Алок. Дождемся.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
6: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд in the mix.
1: Давай узнаем, кто же получает дополнительный заряд бодрости, ну, заряжаясь от музыки, еще и выиграл приглашение в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Сразу троих сейчас позову на кофе, каждому повторю, по двойному приглашению, я подчеркну, да, на любой из кофейных напитков, либо на чай. Я ранее ставил 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Было у нас 9 аж композиций, чуть не часто в нашей утренней разминке 9 треков встречается, и вовремя девятку отправили у нас Игорь Андреев, также Лена Ларионова и Диана, последние цифры номера мобильника, 4999. 4999, Диана, мы тебе написали, ждем ответа от тебя какого-то. Поздравляю, ну и дальше уже тебя поздравлю. Ну просто, надеюсь, с хорошим днем, как минимум, а еще, может быть, с выигрышем на рекорде, игрушек у нас много, доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: ФСБ задержало в Тольятти хакера, который взламывал аккаунты пользователей маркетплейсов. В отношении него возбуждено уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Максим Соколов в интервью «Вести» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что «АвтоВАЗ» может скорректировать планы на 2026 год. Он отметил смену парадигмы. Если в 2022-2023 годах продавали все произведенное, то сейчас производит все, что можно продать. Крылья Советов вошли в топ-8 результативных команд Кубка России. 7-е место по голевым моментам и 8-е по забитым мячам. Напомним, путь самарцев завершился во втором полуфинале Пути регионов 7 апреля на стадионе. Крылья Советов уступили ЦСКА со счетом 2-5. Еще больше новостей в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара. И еще больше информации благодаря тебе появляется. Ты присылаешь контент, какие-то новости, фото, видео. Ну и пишешь о засадах под специальными постами засады, которые мы каждое утро публикуем. Где патрули ДПС, сложности на дорогах. Отмечайся. Можешь писать в личку телеги, в личку ВК. Мы с тобой на связи. Доброе утро.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: 7.46 в Самаре. Вернемся скоро к трекам-побудкам. Даже сейчас скажу, кого послушаем. Но давай сначала вспомним, кого уже послушали. Нашей такой утренней игрушки легенькой разыгрываю приглашение на двоих на комбо завтрак плюс десерт на двоих. Не в плане того, что завтрак одному, кофе другому. Не, каждому любой десерт. Да, любой кофе. Кофе плюс десерт. Вот такой вот набор на двоих. Сейчас ставлю два трека, их фрагменты. Нужно вспомнить, какая тема конкретно была в этой первой мегаутренней 60 минутки. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Главное, укажи номер телефона, становись 40-м и отправляйся в итоге на что-то бодренькое и сладенькое. Фрагменты такие, варианты такие. Первый. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личные сообщения телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Что на улице? Сейчас в данный момент 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно, и до 22 обещают нам синоптики. Это круто, это здорово. Загрузка дорог тоже неплохая. Оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, к 9 часам будет 5 баллов. В данный момент местами затруднений, вот эти места, заводской от кабельной до 22-го партсъезда минут 10, на 22-м от Гагарина до заводского шоссе, тоже до 10 минут. Антошка, небольшие проблемы от Карбышева до Аврора, на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, это уже 5-минутки. На Москве относительно спокойно, 22-го до Советской Армии, да, притормозить придется, а так в целом норм. И на Новосадовой, в принципе, так же. Да и, в принципе, по городу также. Круто у нас здесь. Ждем классику Камель Фейт, Эльдебрук, Кола.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Соберите коллекцию.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/madagaskarики. Есть ограничения.
1: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
2: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
1: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальной особенности заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает.

0: Делаем утро во время наших игрушек, да, тем, кто выигрывает в них, да еще, в принципе, наверное, участвует, тоже приободряешься немножко. Бодрее и слаще сделаем сейчас это утро Стасу, который у нас становится победителем в простенькой игре, где нужно было из двух фрагментов выбрать тот трек, который звучал в этом части. Стас, привет еще раз, доброе утро.
1: Да, привет.
0: Так, давай сначала зафиксируем, какой ответ был верный, какую цифру ты там отправил, 1-2?
1: Двойку,
0: по-моему, в смысле, по-моему, это правильный ответ или, по-моему, ты отправил?
1: Правильный ответ.
0: Правильный ответ, да, ну ты помнишь, что ты отправил. Так, ну да, абсолютно верно, ну ты с нами, я так полагаю, с самого утра, да? С 5 утра, наверное, нет?
1: Ну нет.
0: Нет, а со скольки?
1: Нет, пол-восьмого.
0: Пол-восьмого, ну нормально, нормально. Стас, ну видишь, уже продуктивно у тебя день стартовал. Я тебя поздравляю, приглашение на двоих на кофе плюс десерт, кофейня Мозаик, кофе НТ достается тебе. Аккуратнее на дороге, хорошего дня тебе, оставайся в нашей компании. Договорились? По рукам? Может быть, еще что-то перепадет? Подарков у нас очень-очень много. Это, кстати, ко всем относится. Ближайший розыгрыш уже совсем скоро. Доброе утро!

0: детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов, Самаре, на календаре 4 июня, четверг. И, между прочим, тут написано, что сегодня отмечается День любителей лета. Ну, когда же еще отмечать этот день? Но мне кажется, этот день придумали тогда, когда в те времена, стародавние, когда 4 июня было плюс 30, там 35 градусов, был уже такой наверняка. Так, сегодня День любителей лета, а не День нытиков из-за лета, поэтому все нормально, все круто, на улице, в принципе, здоровски, солнышко светит, тепло будет сегодня, а 30-ка на термометре была уже в мае месяце и будет еще, уверен, однозначно. А у нас на рекорде что будет? У нас очень много планов, в том числе вот разыгрываем фирменную, эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», несколько раз в день в эфире. Будем разыгрывать и на улице города, у нас будут специальные рекордные заезды, когда будет прям пожарче, актуально, да, прям чтобы на улицах освежать тебя. И в соцсетях, в Максе, в Телеге обязательно тоже будет раздача. Ну а по музыке будут в этом часе. Гатлаки!

девочка Вертига. Прямо сейчас Ярбукс, я Сергей Шевченко, желаю всем доброе утро и крутого лета. Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, не ломайте двери, ищите открытые. Тельцы, ловите финансовый шанс от знакомых, но избегайте явных авантюр. Близнецы, выберите одну цель вместо 100. Вечером ждите приятный сюрприз. Раки, закройте старые висящие дела. Дома говорите прямо, без намеков. Львы, хладнокровие, ваша победа. Выключайте эмоции, включайте только факты. Девы, наведите жесткий порядок в вещах и мыслях. Чужой хаос вообще игнорируйте. Весы, хватит угождать другим, защищайте свои интересы и личные границы. Скорпионы, не верьте обещаниям, требуйте факты. Стрельцы, шаг за шагом делайте рутину. Это принесет неожиданно большой успех. Козероги, не штурмуйте утро, раскачивайтесь плавно. Вечер принесет отличные новости. Водолеи, возможен крутой поворот дня. Направьте энергию на уют в доме. Рыбы, будет много звонков и дорог. Говорите четко, чтобы исправить какую-то, возможно, недавно допущенную ошибку. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15. Самали легким движением руки. Рекордсмен. Ну, слушай, рекордом может стать H2Ошником. Ну, по совместительству, конечно. Мы разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя Кристальная. Такие бутылочки. Такая водичка есть только у победителей вот этой вот летней нашей темы. Но победителей, надо отметить, тоже уже много. Мы играем только вторую неделю. Ого, сколько. То ли еще будет, то ли еще будет. Играем почти все лето. И не только в эфире это делаем. По правилам дозваниваемся до одного из тех, кто ранее изъявил желание попить. Написал «хочу пить», это заявка такая. В личку телеги, либо в личку ВК. Если ты этого еще не сделал, сделай, напиши. И неважно, когда ты это сделал. Вот сейчас делаешь, либо уже 2 недели назад написал, вам шанс равно абсолютно у всех. И неважно, куда ты написал. В личку телеги, кнопка «отправка» в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное указать номер телефона. Да, сообщения все приходят в одно окно. Дозваниваемся, ты отвечаешь на звонок. Все, вода твоя, только вопрос в объеме. Каждый раз у нас 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, если он что-то, конечно, после себя оставил. А твоя задача определить, забрать все, ну или там, не знаю, 3 себе бутылочки, остальное все другому. Вчера у нас еще один такой куш сорвали в 9 бутылочек. Пока что новый не сформировался, но ничего страшного, 4 бутылочки тоже круто, здорово. Через несколько минут задарю, возможно, тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре уже... 15 градусов по данным Яндекс.Погоды, днем до 22 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 4 балла, на 1 балл меньше, чем обычно в то время. К 9 часам все-таки будет 5 баллов. На Нововокзале от Москвы до Нового Садовой небольшие сложности. 10-минутная на Московском шоссе от Гастелло и до улицы Авроры. Тоже скопился транспорт. Ну, логично, стандартно. Даже как-то все равно маловато будет, да, для Московского шоссе. Так, еще можно отметить, наверное, на Москву после революционной до Луначарского небольшие проблемы. На Советской Армии от Карла Маркса до Москвы тоже небольшие сложности. На Заводском от Кирова до Кабельной и Победа физкультурная перед Кирова по направлению в центр города. Будь внимателен, аккуратен, оставайся в нашей компании. Далее Армин Ван Бюрен с одной из последних работ своих и By India Мод Шаде.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой 2 звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
9: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:23. Эксклюзивчик подъехал. Фирменная артезианская вода рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз не разыгрываем. Вот как раз таки сейчас тоже разыграю. Вопрос: сколько? Нет, конечно, у нас тут и ноль может быть, да? Это если ты не ответишь на наш звонок. По нашим правилам нужно ответить на звонок, и все. Все, приз уже, в принципе, твой. Продолжается розыгрыш по будням несколько раз в день. Выбираем заявки, звоним прямо, вот прям в эфире. Решай забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Что, кстати, увеличивает твои шансы на повторный звонок, потому что играем долго, мало ли, можем еще позвонить, когда накопится уже много воды. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие слушатели. Отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канал или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, укажи номер. В телеге «Максим» мы заранее предупреждаем, когда следующий играет, даже уточняем, какой у нас там литраж на кону. Сейчас на кону 4 бутылочки и... будем дозваниваться до кого? До Александра. 5802. Последние цифры номера мобильника. Саша, мы тебе звоним. Твоя задача просто ответить на звонок. Ну, если ты меня сейчас слышишь, конечно же, ты ответишь. Вот вопросики, когда нас человек не слышит, да, и, может быть, не хочет отвечать, вдруг сомневается, кто звонит и так далее. Ладно, что рассуждать. Я остальное время тяну, пока гудки звучат. Так, Александр, давай, бери трубку. Ну же. Ну, беспроигрышный. У нас розыгрыш. Беспроигрышный розыгрыш. Саня не берет трубку. Ну, что такое?
2: Алло.
1: Александр, доброе утро.
2: Здрасте.
1: Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит и в прямом эфире. Писал же нам, да, фразу «хочу пить», для того, чтобы стать H2Ошником, поучаствовать в игре. Было такое?
2: Ну да, было, конечно.
1: Вот видишь, сегодня пришла именно вот в этот момент твоя очередь, мы тебе, ну, наш рандом тебя выбрал. Мы тебе написали, вот, точнее, это позвонили, написал ты нам. Вот, и уже ты становишься автоматом победителем, потому что ответил на звонок. А вот на волоске это практически Сань был, потому что мы думали, ты не возьмешь, долго что-то не подходил к телефону. Ты спишь уже еще или уже работаешь, в принципе, в делах? Что происходит?
2: Ну, уже это. Уже на работе.
1: Все, уже это того самого. Сань, смотри, ты уже получаешь воду. Вопрос, сколько? У нас на кону сейчас, у нас сорвали джекпот, 4 бутылочки фирменной воды рекорда от бренда «Кристальная». Твоя задача забрать все себе, ну, либо 3 себе, и одну мы отложим на следующую игру, там, приплюсуем кушу.
2: Да. Давайте, наверное, это... Отложим.
1: Себе одно отложим, да, вот конечно. Так вот, да? Нет, и не стесняйся, друг. Я всем это говорю, не надо стесняться. Это игра такая. Захочешь взять все 4, бери все 4.
2: Не, так неинтересно, давайте отложим одно.
1: Понятно. Ну хорошо. Я тебя поздравляю, Сань. 3 бутылочки забираешь. Но когда 4, как-то легче делиться. Вот когда уже там 9 бутылок, тогда сложно, да. Как-то да, хочется, все забрать себе. Кстати, вчера так и сделали. Сань, хорошего тебе четверга, отличного рабочего дня. Ждем тебя за водой. Приезжай. И хорошее тебе лето, вот, летняя же игрушка, поэтому стоит тоже пожелать. Следующий розыгрыш скоро, обязательно уточню, когда в телеге «Макси». Пока ты уточняй, где патрули ДПС, сложности на дорогах, постами засада, рубрика через несколько минут.

0: Засада на рекорде.
1: 34 минуты. Читать твои сообщения о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку ВК. Ты пишешь, можно писать да-сюда, но лучше, конечно, писать у всех на виду. В Телеграм-канале, Макс-канале под опросами, под постами засада. Да? Где засада? Спросили тебя, спрашиваем каждое утро. Писать можно и днем, и вечером, когда угодно. Так, делюсь той информацией, которая есть. Вообще в режиме реального времени озвучили. Что-то сейчас напишу, тоже озвучу. Под Южным мостом здесь информация только что недавно прилетела. Буянова-Чкалова. То есть есть информация полевая к Мичурина. А, вот, кстати, еще Мичурина-Чкалова к Полевой. Что-то как-то много прям, да, в одном квадрате практически. Воронежская свобода, здесь такая информация. Пост моя, тут как обычно, да, Алматинка-Ставропольская. Ну, здесь вот, кстати, сообщение в личку тут прислали, где бывшая МРЭО, Алматинка-Ставропольская в сторону Москвы, где смотровая площадка. Ну, видимо, да, ну, где МРЭО, наверное, это все об одной и той же локации идет речь. Дублер Московского шоссе, мехзавод из города, как ехать. Пост Зубчага из города, тоже информация есть. Так, да, ну, здесь уже все другими словами немножечко. Так, Потапова после Московского шоссе. Угу. Ну и, наверное, все. Повторяющие сообщения не буду озвучивать. Ну, я имею в виду об одних и тех же засадах разными словами. Но если вдруг у тебя есть информация, и она такая же, как и написанная, уже все равно пиши, подтверждая, что все актуально, либо наоборот. Будь аккуратен на дорогах, соблюдая правила дорожного движения. И оставайся с нами. Далее Зерб, Мваки, Sony Fudera, Think About Us и рубрика Трэш Пати. Послушаем еще что-то эдакое неформатное.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Да все бесплатно.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47, и песни, которые мы здесь ставим, могут тебя заставить улыбнуться, чуть продрожаться, может быть, даже обидят, как знать. Но давай с чувством юмора относиться. Конечно, можешь испытывать и радость, и раздражение, и обиду, но в рамках вот 2 минут. А потом все нормально, да? Потом все-таки можно все на шутку списать. А шутки ради и ради твоих эмоций все это и включается. Да, неформатные композиции, которые чем-то выделяются, разные стили, направления, иногда даже околоформатные. Ну и, соответственно, ты присылаешь даже свои варианты. Не в своем исполнении, конечно, что жаль, но свои варианты для трэш-пати присылай в личку телеги, в личку ВК, композиции, ссылочки. Все это мы прослушиваем, а потом заставляем других слушать. Сейчас заставлю тебя послушать. Вот эту тему пиши, комментируй в личку телеги, пиши в личку ВК. Неважно куда, нравится, не нравится. Смайлики, комментарии, мысли, думки. В конце все озвучиваю, задаю вопрос по тексту и за правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу тебе задарю. Итак, поехали. Трэш-пати.

0: Красного Александр тоже. Ну и теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, номер дома, куда Валера там собирался ехать? Там, на Ленина куда? Дом номер 5 либо 10? 5 либо 10? Упоминалось там циферка 5 или 10. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Будешь 40-м, задарю, собственно, приз, как обещал, вкуснейшую ароматную большущую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент температура в Самаре уже 15 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 22, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное, в ближайший час таким и останется. В данный момент на Масленникова проблема от Московского шоссе до Новосадовой. На Московском от Советской Армии до Авроры. Не больше 10 минут, где пробудешь перед Луначарского. Немножко притормозить придется. На Революционная Дыбенко до Москвы от Подшипниковой до Москвы. На Старозагоре Карл Марса перед Советской Армией. Нововокзальная от Фадеева от Карл Марса до Старозагоры. От Москвы до Новосадовой, конечно же. На Кирова, кстати, от Старозагоры до самолета притормаживаю. От Старозагоры до Карла Маркса. Товарное очень прям плотное движение в машинах. Сложности на Антошке от Карбышева до Авроры, на Зубчаге от Магистральной до Воеводина. Ну, такие не больше 10 минут там везде вот пробудешь. На самом деле, более 10 минут никакие заторы и не займут. Судя по данным, которые нам предоставляют. Будь аккуратен и дальше слушай Гатлаки. Ла-ла-ла.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама.
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
6: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846

0: проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не суммируется другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».

0: категория 16+.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
4: Dance Radio. Dance Лето.
5: На рекорде.

0: это прислал Кирилл, последние цифры номера мобильника 5798. 5798. Кирюх, поздравляю тебя, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Трек уже опубликовали в телеге Макси, ВК, ну и по хэштегу Трэшпати можешь найти предыдущие выпуски.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. Мегаджи продолжается. Я, Сергей Шевченко, желаю тебе отличного дня, успехов в работе, да, продуктивного рабочего дня, либо не напряженного рабочего дня. Но если ты, не знаю, студент, школьник, тем более уж точно, то тогда удачи на экзаменах, да? А, кстати, можно вспомнить сейчас, а какой экзамен ты сдавал в последний раз? Давай-ка мы этим и займемся. Может быть, это было в последний раз там в школе, в учебном заведении, в другом, да, там, в универе, да, колледже. А может быть, вообще на права сдавал. А может быть, на работе, да, тоже какие-то экзамены, аттестации тоже у тебя такой практикуется. Вот и напиши, вспомни, какой экзамен ты сдавал последний раз. Напиши, когда это было и что это было. А я, естественно, почитаю это все в эфире. Опрос опубликовали в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, наши каналы. Пиши там, либо в личку телеги, в личку ВК. Итак, какой экзамен ты сдавал последний раз? Когда это было и что это было? Ну, конечно, сдавать эти экзамены, ехать на эти экзамены, готовиться к ним. И, в принципе, лучше все делать под рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не ломайте двери, ищите открытые. Тельцы, ловите финансовый шанс от знакомых, но избегайте явных авантюр. Близнецы, выберите одну цель вместо 100. Вечером ждите приятный сюрприз. Раки, закройте старые висящие дела. Дома говорите прямо, без намеков. Львы, хладнокровие, ваша победа. Выключайте эмоции, включайте только факты. Девы, наведите жесткий порядок в вещах и мыслях. Чужой хаос вообще игнорируйте. Весы, хватит угождать другим, защищайте свои интересы и личные границы. Скорпионы, не верьте обещаниям, требуйте факты. Стрельцы, шаг за шагом делайте рутину. Это принесет неожиданно большой успех. Козероги, не штурмуйте утро, раскачивайтесь плавно. Вечер принесет отличные новости. Водолеи, возможен крутой поворот дня. Направьте энергию на уют в доме. Рыбы, будет много звонков и дорог. Говорите четко, чтобы исправить какую-то, возможно, недавно допущенную ошибку. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. Самаре, сегодня ты вспоминаешь последний экзамен, который сдавал. Вспоминай, какой. И когда это было. Так, ну, разные ответы, конечно, приходят. Вот первое, что вспомнишь, то и пиши. Конечно же, естественно, здесь вот начали писать про экзамены в универе, ГОС, в университете. Вот здесь вот от Ирины сообщение. Так, экзамен по вождению 5 лет назад. Вот от Дмитрия сообщение. Вот экзамен на прочность родительской психики. Сын пошел в первый класс. А у нас от Ани послание. Так, далее. На работе. Вот, кстати, пару сообщений. Вот от Дениса сообщение пришло на повышение квалификации. Так. И вот здесь вот тоже была аттестация. Написала нам Анюта. Что-то не припомню. Походу, действительно, в университете последний экзамен был. Это у нас Юра пишет. Сообщение можно писать в личку. Собственно, ты так и делаешь. Личку в телеге, в личку ВК. Ну, а можно под опросами в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Наши каналы.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 17 уже градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 22 и малооблачно. Шикарно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 5 баллов. Движение плотное. Больше оно не будет этим утром, по крайней мере. Скоро уже должна уменьшиться загруженность до 4 баллов. В данный момент на Заводском от Кабельной до 22. Проблема на Зубчаге от Магистральной до Воеводина до 10 минут. На Соколово от Лесной до Новосадовой. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Так, далее. Сложности еще на Старозагоре перед Сайт-Карми небольшие. На Московском шоссе от Ташкентской до Димитрова небольшой затор. Также у нас сложности на Московском от Потапова до Аврора, от Аврора до Самфирова, на Революционной от Гая до Московского шоссе. Ну и на Москве, кстати, после Революционной до Луначарского тоже скопление транспорта наблюдается. А в нашем плейлисте наблюдается диджей Льюис и переделка Билли Джин, а также Алё Фарбен, Body Talk.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
9: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
15: Ночная сказка с 12 июня в 12.00. Домашний, главный женский.
16: 16+.
17: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки.
18: Хедлайнеры фестиваля Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля. Magnetic Way Park, Самара.
19: 118.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
20: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28 на часах, о некоторых новостях расскажу. Более 32 миллиардов рублей инвестиций, свыше 1000 новых рабочих мест. Такие итоги участия Самарской области в Петербургском международном экономическом форуме за первый день. Ну, к примеру, в регионе создадут производство колес для грузовиков и сельхозтехники, а еще производство протеиновых десертов. В Самаре остановили работу маршрута номер 392. Как сказали в Минтрансе, решение принял перевозчик. Власти ищут нового. Но а 8 июня, наоборот, на маршрут 396. В Самаре добавят 6 автобусов. Всего на линию выйдет 25 машин. Тольяттинка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в полуфинал открытого чемпионата Франции. Вообще, впервые за 11 лет две россиянки дошли до полуфинала турнира «Большого шлема». Мира Андреева и Диана Шнайдер смогли добраться до 1-2. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: ментол.
1: Потому и не кусают.
2: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: только на рекорде.
1: 9.46 в Самаре, и специальный выпуск новостей будет, но не какой-то там экстренный, да, а с какими-то такими интересными новостями, может быть, несерьезными, все-таки прикольными, и, самое главное, возможно, выдуманными, потому что некоторые новости я придумываю, новостные заголовки, вот где правда, где ложь, тебе нужно распознать. Три заголовка, два раза, если точно определяешь, правда или фейк, забираешь пару билетов на турнир по ММА 12 июня в Дворце спорта имени Высоцкого. Для детей старше 12 лет. Сейчас отборочный вопрос, да, озвучу, ну, заголовок, да, и тебе нужно написать да или нет, как ты считаешь, это правда, либо это ложь, в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона, чтобы мы с тобой могли связаться и уже поиграть через несколько минут. Заголовок такой, я подчеркиваю, это заголовки, и если они правдивы, то под ними может что угодно скрываться, различная расшифровка. Но, возможно, все это выдумка будет, да? Первый заголовок такой, отборочный. В Самаре на канализационную станцию приплыл надувной олень. Вот как ты считаешь, что творится в голове того, кто придумывает эти новости? Да, вот что ты считаешь? Либо это все-таки действительно правдивая новость, ты, может быть, читал даже об этом что-то. Так, новость такая. В Самаре на канализационную станцию приплыл надувной олень. Есть такой заголовок? Либо это выдумка? Да или нет? Пиши в личку телеги, в личку ВК, жду 40-го. Поиграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре, да, дальше только правда однозначно, стопудово. Плюс 18 сейчас в городе, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и до 22 прогреет самарский воздух. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднения. Сложности сейчас наблюдаем небольшие. На Соколово от Лесной до Новосадовой, на Заводском от Кабельной до 22-го. Аврор Южный мост до Заводского чуть притормаживает, а Олимпийская от Ракиты до Жды Приезда. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой. Революционная от Подшипниковой до Гаражной тоже чуть-чуть тебя задержит. Далее ОНЛ, Every Single Day и Майк Поснер, Дэвид Гетта.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Ортодонт до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212 90.

0: на рекорде.
1: 9 часов и 54 минуты. Сейчас познакомимся с интересными новостями. Может быть, и не познакомимся. Может быть, я все сейчас вот новости, которые буду озвучивать, выдумал сам. Ну, или без меня их выдумали. В общем, где правда, где ложь, нужно определять. Ну, и ранее отборочная новость прозвучала, чтобы найти участника для нашей инфосотки. И вовремя верно у нас ответил, правда это или ложь. Сергей, Серег, привет еще раз. Да, доброе утро. Так, ну, новость была, я напомню, на всякий случай, в Самаре на канализационную станцию приплыл надувной олень. Есть ли такой заголовок или нет? Ты посчитал, что есть. Да?
2: Да, все верно.
1: А ты просто угадал, либо читал что-то?
2: Я прочитал новость ВКонтакте.
1: Вообще, в принципе, такая легенькая была новость, я имею в виду легенькое задание. Дальше, наверное, посложнее. Сейчас три заголовка, в двух случаях из трех хотя бы нужно дать верный ответ, точно определить, правда или ложь. Готов?
2: Давай.
1: У тебя как с интуицией вообще дела обстоят?
2: Отлично.
1: Отлично, да? Ну, и я смотрю, новостные ленты тоже листаешь, правильно?
2: Конечно.
1: Вообще все сошлось, значит, сейчас одержим победу однозначно. Новость первая. В Госдуму поступил закон о штрафе за переход проезжей части в наушниках. Как ты считаешь? Ты сказал, что у нас тут прикольные это новости, правда. У нас какие-то серьезные. А? Еще раз?
2: Это правда.
1: Правда? То есть поступил такой закон? А ты читал что-то, наверное, да? Или как?
2: Ну, интуиция.
1: А, не читал, просто интуиции доверяешь.
2: Да.
1: Да, ну я уверен, что интуиция у тебя вообще круто-здорово работает, но пока что чуть-чуть спит, потому что это выдумка. 1-0, не в твою пользу. Вторая новость. Жители Суходола в Самарской области признаны самыми счастливыми в регионе.
2: Заголовок. Я думаю, конечно, да.
1: Что, правда?
2: Думаю, да, потому что почему бы и нет?
1: А почему бы и нет, действительно? А почему да?
2: Также интуиция. Попробуй ответить.
1: Тоже интуиция. Ну, я же тебе сказал, что она спит у тебя. Может быть, не стоит ей доверять так прям слепо?
2: Нет, мне кажется,
1: все-таки
2: это правда.
1: Все-таки это правда. То есть какое-то там, не знаю, исследование провели, и вот в Самарской области среди всех населенных пунктов, именно в Суходоле, в поселке, да, городского типа, живут самые счастливые.
2: Да, давайте так.
1: Угу, вот, ну, я был прав, она у тебя спит. Нет, это тоже выдумка. Все, 2-0, 2-0. Ничего страшного, Серега, абсолютно. Как бы поиграли, узнали. Ну, ничего нового не узнали, потому что две новости, они выдумки были. Ну, и с пустыми руками ты все равно же не остаешься. Мы тебя подбодрим однозначно, и это самое главное. Вот, ну, и самое главное, проснулись, зарядились. Угу. Хорошего тебе четверга. Ну, и интуиция пусть тоже, давай. Ты проснулся, и ее тоже давай буди. А мы продолжаем «Мега утро». Идем вперед.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9 часов и 2 минуты, и тут ученые выяснили, какие движения в танцах нравятся женщинам. Танцоры с самыми высокими оценками от представительниц прекрасной половины человечества использовали более широкие уверенные движения головой, шеей, корпусом и коленями. Короче, нужно прям зажигать, не просто рукой по рулю стукать, да, а прям зажигать. Ну, конечно, в машине вряд ли это удастся сделать, если ты сейчас в ней находишься, но если уже не в ней, то можно, ну, какую-то физкульт-разминку устроить на работе. А почему бы и нет? И подвигаться под следующие композиции. Угу. Я думаю, что вряд ли кто-то это будет делать. Но вот постучать по рулю, конечно, можно. По столу ногой потопать. Это да, это мы делаем, практикуем, любим. All Things Break. Такой саундтрек на эту 60-минутку.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, не ломайте двери, ищите открытые. Тельцы, ловите финансовый шанс от знакомых, но избегайте явных авантюр. Близнецы, выберите одну цель вместо 100. Вечером ждите приятный сюрприз. Раки, закройте старые висящие дела. Дома говорите прямо, без намеков. Львы, хладнокровие — ваша победа. Выключайте эмоции, включайте только факты. Девы, наведите жесткий порядок в вещах и мыслях. Чужой хаос вообще игнорируйте. Весы, хватит угождать другим, защищайте свои интересы и личные границы. Скорпионы, не верьте обещаниям, требуйте факты. Стрельцы, шаг за шагом делайте рутину. Это принесет неожиданно большой успех. Козероги, не штурмуйте утро, раскачивайтесь плавно. Вечер принесет отличные новости. Водолеи, возможен крутой поворот дня. Направьте энергию на уют в доме. Рыбы, будет много звонков и дорог. Говорите четко, чтобы исправить какую-то, возможно, недавно допущенную ошибку. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.15, Самария, этим летом рекорд постоянно может быть с тобой, даже когда он выключен. Ну, в голове, конечно, может звучать, да, какие-то треки могут звучать популярные, которые заседают прям в мозг. Многие же, да, такие композиции хитовые, хочется напевать. Ну, я вообще, на самом деле, имею в виду фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Бутылочку всегда с собой можно взять, еще и кому-то раздать. Мы их много разыгрываем. Несколько раз в день этим занимаемся. Станешь H2Ошником рекорда. Для участия в нашей летней истории нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение приходит тебе в одно окно, и неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно. Главное, укажи номер телефона. И тогда все будет нормально. Жди звонка, мы можем посмотреть в любой момент. Ответил, получаешь воду. Но вот вопрос, сколько? Тут все зависит от того, сколько осталось от предыдущего участника и сколько ты решишься забрать. Всегда у нас 4 бутылочки плюс то, что вот передал слушатель в прошлый раз. В данный момент на кону 5 бутылочек. Разыграем уже через несколько минут. Я надеюсь.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Почему я сказал «я надеюсь»? Потому что некоторые не отвечают на звонки. Такое тоже бывает. Ну, тогда увы. Синоптики вот всегда отвечают. Их спросишь, какая погода ожидается? Они рассказывают тут же прямо. Плюс 19 сейчас в Самаре. По данным Яндекс погода днем 22 градуса, малооблачно. Сейчас загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. Но чуть позже уже, после полудня, количество заторов будет расти. К часу 5 баллов. Все уплотнится. В данный момент 10 минут на Соколово от Лесной до Новосадовой. Столько же на Южном мосту до промышленности. На Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Ну и в целом по городу все так относительно спокойно, свободно. Не больше 5-7 минут. Ну давай еще на вокзале от Карла Маркса до Старзагора. Там еще какие-то дорожные работы. Будь внимателен, аккуратен. Ну чуть-чуть на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе, естественно. Ждем Хюгель в ближайшие минуты. Новинку и хит Эббин Холлоу.
0: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтар Али за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: Делись, друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
5: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.23. Самария H2Oшников рекорда становится все больше и больше. А вот эксклюзивный, фирменный, артезианской воды рекорда от бренда Кристальная меньше при этом не становится, да? Потому что ее очень много. Не, может быть, становится меньше, но мы этого пока не замечаем. Выигрывай фирменную рекордную воду и становись H2Oшником. Несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку, поэтому если ты еще не отправлял, отправь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Напомню, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Вдруг кто забыл, где эта кнопка находится. Либо в личку ВК пиши, неважно куда, неважно когда, все сообщения приходят в одно окно, выбираем случайным образом участников. Главное, укажи номер телефона, потому что очень многие без номера, к сожалению. Вот участник, который сейчас выпал нам с номером, ну, естественно, да, поэтому мы сейчас позвоним ему. Задача просто ответить на звонок и забрать воду. Вот в каком объеме это уже решает у нас игрок. А всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, что передал предыдущий слушатель, да, предыдущему розыгрыше. У нас тут джекпот, это и 10 бутылочек накапливалось. Сейчас 5 штук. Задача решить забрать все себе, либо 3 себе и остальное как бы на увеличение выигрыша в следующий раз. Звоним мы Михаилу, 4488, последняя цифра номера мобильника. Задача минимум — ответить на звонок. Ну, собственно, она же и задача максимум. Но я не говорю про вопрос, сколько ты заберешь воды, это как бы такой вопрос. Выигрыш-то все равно есть. Вот в каком объеме? Вот чтобы выигрыш был, нужно ответить. Михаил?
2: Так, я алло,
1: Михаил, думаю, он мне показал, что гудок был в эфире вроде. И тишина такая. Миш, это рекорд, беспокоит тебя. Ты в прямом эфире. Игра H2Oшники, отправлял нам фразу «хочу пить», все правильно.
2: Ты... Круто, да, отправлял.
1: Ну и молодец, тогда ты становишься у нас победителем, потому что по нашим правилам достаточно ответить на звонок. Но вот сколько воды ты выиграешь, сейчас ты сам определишь. Ну как определишь, выберешь из двух вариантов. Миш, знаешь, сколько у нас сейчас водится, сколько бутылочек на кону?
2: Может, нет, видел, нет.
1: Что? Ну, сейчас 5 бутылочек у нас. Да, джекпот мы до этого сорвали. Сейчас новый вот формируется. Выбирай, либо ты все заберешь сейчас себе, либо 3 себе, а 2 на следующую игру отложим.
2: А все заберу. Все 5 заберешь. Немного, достаточно на лето.
1: Ну, тут так как бы не смущает, что мы как бы у всех на виду, в эфире в прямом, да?
2: Ничего страшного.
1: Ну ладно, забирай 5 бутылочек, твое право, молодчина. Мы тебя, кстати, где достали? На работе?
2: А, нет, дома.
1: Дома, все, хорошего тебе дня. Дома, 5 бутылок забрал, все круто, солнечно на улице. Отличного тебе четверга. Ну, а следующая игра, я же говорю, уже воды меньше не становится. Несмотря на то, что выигрывают, тут джекпот срывают. Какие-то воды очень много, от Кристальной, фирменная такая, рекордная. Следующая игра скоро, когда именно, уточни в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.30 на часах, о некоторых новостях расскажу. Жители Самары судили за госизмену и помощь ВСУ. 35-летний мужчина передавал разведданные по объектам ТЭК для планирования ударов дронов. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Тольяттинский «Акрон» получит средства от ФИФА за участие Жилсона Беншамола в чемпионате мира 26 года в Шаканаде, Мексике. 24-летний форвард сыграет за Кабо-Верде, впервые попавшую на Мундиаль. Уточняется сумма 315 500 долларов. Самарская пара сыграет свадьбу в Москве с сотней влюбленных 8 июля. Более 100 пар одновременно соединят сердца на третьем всероссийском свадебном фестивале в День семьи, любви и верности. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай круглосуточно в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Да все бесплатно.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопуск. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:47 в Самаре и в разгар ЕГЭ, каких-то там выпускных вступительных экзаменов. Мы выясняем, а какой экзамен ты в последний раз сдавал, вот что накатал ты нам. Напомню, мы общаемся в личке телеги, в личке ВК. Сдавал профильный экзамен для получения ИТ-сертификата, ну, IT, видимо, да. Подтверждал категорию на плановую аттестацию сотрудников. Вот от Игоря сообщение, тоже про работу, да, сдавал внутренний тест компании по информационной безопасности. Так, Александр пишет нам, госэкзамен, защищал диплом. Павел пишет нам, это был сложный экзамен по высшей математике на зимней сессии. Денис пишет, вот, кстати, в прошлом году выпускные ЕГЭшки и вступительные. Куда поступил, не уточняет. У нас Коля проходил суровый профосмотр у врачей. Ну, тоже своего рода экзамен. Смайлик-то смеющийся у нас от Владимира. Оставим с тобой на связи. Телега, Макс, ВК, Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в городе плюс 19, по данным Яндекс. Погода днем в Самаре 22, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднение, к часу увеличится загруженность. В данный момент Киевская, Тухачевского до Московского шоссе затормозит тебя на 10 минут. Южный мост до промышленности, то есть город Дождь 10 минут, Соколова от Лесной до Новосадовой. Заводское шоссе, но здесь уже поменьше. Небольшие заторы от профильной до 22-го. От гаражного проезда тоже до 22-го парсъезда. На Нововокзальный есть скопление транспорта наблюдается от Карл Марса до Старзагоры, дорожные работы от Москвы до Новосадовой тоже, революционная от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Московского шоссе. Возвращаемся к музыке. В финале часа Алок и Кали Минок, а также Робин Шульц.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Ригарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: Ну что, в этом часе ждем ваших вопросов. В конце шоу обязательно на них все ответим. В чат мобильного приложения Рекорда их присылайте. Интересная новость про кошек, а мы не знали. Кошки ложатся на ноутбуке, бывает, когда работаешь, не из-за тепла, а чтобы доминировать.
2: Доминируют.
1: Да, они хотят доминировать надо.
3: Они просто управляют нашим графиком.
1: Все дело в запахе хозяина. По словам зоопсихологов, на тепло пушистым вообще все равно. Им важен сильный запах, который вы оставляете на клавиатуре. Постоянно же работаешь, вот эти вот выделяются там какие-то потовые железы.
3: Подушечки.
1: Да. Которые вы оставляете, да. И кошка ложится сверху или потирается об устройство, чтобы оставить на нем свои метки и тем самым занять территорию, потому что кошка считает себя главной в доме.
3: Главное, чтобы она не начала думать, что компьютер — это тапок.
2: Есть такие, которые могут и напрудить.
3: Серьезно?
2: Технику. Конечно, им все равно.
1: Есть обидчивые же очень кошки.
2: Да?
1: Да, я знаю, что у некоторых дома, если обидели, она обязательно где-нибудь напруденит в какую-то вещь.
3: А ты водил свою черепаху к черепашьему психологу?
1: Да нет, конечно. Мы адекватные, я и моя черепаха.
2: Я представляю мужика, правда. Кошка очень обидчивая. Это она в поисковике ввела вот эти запросы. Не я. Мне не нравятся мулатки.
1: Это она 1000 товаров с УБ заказала. Да. Я вообще ни при чем.
2: А представляешь, если кошка, она ложится туда, где часто, остаются отпечатки хозяина, то приходишь, а она на бутылке такая сидит. Жена такая: я знал, что ты прикладываешься.
1: В лапках.
3: У меня
1: да,
3: лапки.
2: Такая.
1: В общем, знаете, коты хотят нас подчинить.
0: На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про журнал «Крокодил».
2: Нет, что? Мы же не могли его вспомнить. Мы сегодня про крановщика. Сегодня отмечается день машиниста грузоподъемного крана. И в чате много писали, что поздравляем с днем крановщика. Поэтому, ребята, все, кто в этой сфере, поздравляем. Интересные факты про именно эту профессию. Вы знали, что среди крановщиков входит байка, что крановщик становится мастером своего дела лишь тогда, когда может поднять и опустить на крюке полное ведро воды, не пролив ни единой капли.
3: Круто. Тест такой?
2: Но, да, тест.
4: Слушайте, для некоторых крановщиков не водичку туда нужно наливать, чтобы жижа была поценнее, надо, наверное, что-то.
2: Ну, возможно. Крановщик не только, кстати, мужская профессия, но и женская. На 100 крановщиков приходится 2 барышни-крановщицы, которые имеют право на досрочную пенсию. Вот, да, интересный факт, что это опасная профессия, и на пенсию там действительно выходят раньше.
4: Молодцы, девчонки, что не боитесь встать.
2: Если что, постамент крана, вот эти тяжелые бетонные плиты, весит 130 тонн. Это почти столько же, сколько синий кит. Mm-hmm. Представили?
4: Mm-hmm. Зарплата. А он тоже звуки такие вот издает?
2: Какие? Кран?
4: Да.
2: Нет, не знаю. Интересный факт, что работать на кране запрещено при силе ветра свыше 12 метров в секунду. Также в кабине крана есть обогреватель и кондиционер, но нет туалета. И приходится либо терпеть, или спускаться вниз. А если что, смена как минимум, по-моему, 8 часов.
4: Или ждать ветра, чтобы развеяло.
3: Не, или кричать вниз: дождь идет, у меня уже дождь, и у вас будет дождь.
4: Там, скорее всего, извините.
2: Ну, возможно.
4: А ты же в курсе, что изначально краны не были самодостраивающиеся? Вот была у тебя вот эта башня, и все. И чтобы достраивать небоскребы, приходилось весь этот кран поднимать полностью. И только потом придумали блочные краны, которые вот он поднялся на определенную высоту, сам себя достроил, и все. Да, это я так показываю, достроил.
2: Слово, кстати, кран происходит от голландского кран, что означает журавль, и означает механизм для подъема и перемещения больших тяжестей.
4: Ну, они же так все могут делать. А слово микрофон происходит от микрофон. Полка, пролка.
2: Пролк, ты тоже Стаса назван в честь Стаса.
4: Так и есть.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00 «Домашний. Главный женский».
10: 16+.
11: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Munk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламный.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 4 июня сейчас.
2: Овны, вы знаете, чем живет и дышит ваш любимый человек? Прочитайте его любимую книгу, попросите у него диск, и, возможно, это вас сблизит.
3: Тельцы, сегодня ваша поддержка очень пригодится вашему любимому человеку, однако вы вряд ли услышите просьбу о помощи.
1: Близнецы, в этот день ваша половинка будет нуждаться в вашем повышенном внимании.
2: Раки, вы желаете с головой погрузиться в работу, предпочитая профессиональные интересы семейным. Будьте осторожны, не уделив сегодня семье достаточно внимания, вы рискуете вызвать неудовольствие.
3: Львы, ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи.
1: Девы, сегодня в вашу личную жизнь может войти некто неожиданный и незваный.
2: Весы, в этот день вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее, на ваш взгляд, отношение к вашим родственникам, друзьям и другим близким людям.
3: Скорпионы, сегодня вашего любимого человека будут обижать какие-то ваши слова или действия, в которых вы ничего обидного не видите.
1: Стрельцы, сегодняшний день ничем не будет отличаться от тысячи таких же дней.
2: Козероги, сегодня вашему партнеру предстоит нелегкий день, и только вы сможете сделать все возможное для того, чтобы день этот стал для него куда светлее, ярче, солнечнее и радостнее.
3: Водолеи, сегодня вам стоит вспомнить о человеке, которому вы были неравнодушны несколько лет назад.
1: А рыбы, постарайтесь сегодня быть максимально уверенным в ваших силах, тогда ваша вторая половинка ответит вам взаимностью. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В новых российских самолетах появится Wi-Fi. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации, отметив, что доступ в интернет будет работать на отечественном оборудовании. Кроме того, конструкция лайнеров предусматривает установку бортовых развлекательных систем. Венгрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Петр Мадьяр. По его словам, Будапешт готов оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а также принять возможные переговоры по урегулированию конфликта. Четверых российских школьников удалили с ЕГЭ уже в первый день экзаменов. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, один выпускник попался на использование телефона, еще трое на шпаргалках. Нарушения зафиксировали во время экзаменов по химии, литературе и истории, которые проходили 1 июня. Еще больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, а что там сейчас?
2: Отличную схему, девчонки. Внимание. Подруга одалживает у хозяйки пса, чтобы знакомиться с мужчинами.
1: Ага.
2: Это на самом деле рабочий способ. В общем, у героини реально живет пес, и она просто заметила, что подруга один раз погуляла, второй раз погуляла. Потом эта подруга поняла, что на нее обращают внимание собачники, она начинает знакомиться. Она завела Инстаграм, давай туда выставлять собаку. То есть, понимаешь, у нее полное ощущение, что и у людей складывается, что это ее собака, а героиня не понимает, как вообще себя вести.
3: Так там надо было посоветоваться, может, это плохо, что с ней все знакомятся.
1: Так с ней знакомиться из-за собаки?
3: Да.
2: Подруги. Это, да, лишний, грубо говоря, повод знакомиться. И подруга поняла, что это классная тема, и стала просто просить как можно чаще собаку. И потом...
3: Потом поймешь, что ей хорошо. Вообще, в принципе, собака же заведет себе такую же.
2: Она реально начала в соцсетях называть пса как будто бы своим. Это, как понимаешь, кража имущества, кража пса ради своих меркантильных и не только интересов.
3: Пес второй пилот.
1: Реально, пусть из приюта возьмет такую же просто и все. И
2: а она по какой-то причине не может взять, понимаешь? У нее по соцсетям есть пес, а и для гулянки есть пес, а для всего другого, для жизни нет пса.
3: Представляешь, у нее аллергия.
2: Возможно, да.
1: Так, у меня горячая новость. Там Макс перестал присылать пуш-уведомления на iPhone.
2: Да, кстати.
1: Будьте внимательны, Макс удалили из App Store. Там уже разработчики разбираются, пытаются разобраться, по крайней мере. Насколько мне известно, App Store очень долго присылает ответные письма. И уведомления могут не приходить пользователям iPhone. У Android все в порядке.
3: У меня все отлично.
2: Уведомлений вообще нет.
1: Поэтому, если у вас Макс, и вы там работаете,
2: заходите
1: сейчас,
2: периодически.
1: Заходите, да, как можно чаще, иначе уведомления не увидите.
3: Еще раз повторите, пожалуйста. То, что Макс, это хорошо, что все отлично, я скачал.
1: Может, ловит-то и ловит на парковке, но вот надо открывать.
2: Не уведомляет пока. Вейкаперы.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Можно делать это не только в автомобиле, но еще можно с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать прямо на сайте, а можешь качнуть приложение. Главное, не забудь поставить местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи. Все это для детей старше 12 лет.
2: Соберите коллекцию

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И здесь, оказывается, нейробиологи доказали, что созерцание воды, неважно, что это, море, река, либо даже фонтан, снижает уровень стресса и активирует зоны мозга, отвечающие за счастье. А питье так вообще стимулирует выброс дофамина, серотонина и окситоцина. Что бы это ни значило. В любом случае, через 15 минут играем с тобой в H2Ушники, подгоним самым жаждущим эксклюзивной артезианской воды рекорда. Ну, я пока рассказываю, что будем слушать в ближайший час. А здесь у нас New Religion от Bibi Rexha и Faithless. Услышим Дэвида Гетта, Сиева и Афро Джека. Также будет Chemical Brothers. Ну и обязательно услышим Алла Халид, Diving to Me. Ну а новый час на рекорде откроет Mafia Style. Это рекорд Дэнс Лето. Погнали!
0: Рекорд Дэнс Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а далее уже ты решаешь забрать весь приз, либо же поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, то, возможно, мы тебе еще раз позвоним, когда накопится много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если хочешь поучаствовать, отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности, а также информация о накопленных литрах читай в наших информационных каналах «Телега» и «Макс Радио Рекорд Самара». Играем уже через несколько минут, не пропусти. Рекорд, реклама.

0: а жиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
5: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу самую жажду утоляющую игрушку. Правила простые. Ты заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер. И в прямом эфире мы пытаемся до тебя дозвониться. Если ты, во-первых, берешь трубку, во-вторых, далее ты уже решаешь забрать всю воду, что у нас накопилось, либо же поделиться частью со следующим игроком. Ну и прямо сейчас из тех, кто уже отправлял фразу «хочу пить», наш рандомайзер определился с участником. Им становится Николай. Последние цифры мобильного 8942. Пытаемся до него дозвониться. Если он возьмет трубку, то прямо сейчас заберет 4 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Итак, ждем. Не хочет, видимо, Николай брать трубку. Видимо, слишком чем-то очень сильно занят. Итак, Николай, раз. Николай 2 и Николай 3. И вообще попали на автоответчик. Видимо, не так уж сильно Николай и хотел пить. Но зато эти 4 бутылочки останутся уже на следующий розыгрыш и, возможно, достанутся именно тебе. Поэтому, если фразу «хочу пить» еще не отправлял, можешь сделать это прямо сейчас. Главное, не забудь оставить номер мобильного телефона.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область успешно начала работу на Петербургском экономическом форуме. Только за первый день делегация во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму более 32 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе свыше 1000 новых рабочих мест. Глава региона также провел серию переговоров с руководителями крупнейших федеральных компаний. Главная тема – привлечение инвестиций и запуск новых масштабных проектов на территории Самарской области. В Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начали благоустройство общественных пространств. В этом году обновят 222 территории, 125 общественных и 97 дворовых. Еще на 10 из них работы проведут по итогам торгов, сообщили в региональном правительстве. В Самаре только 11% родителей летом отправят детей в оздоровительные или спортивные лагеря. У трети респондентов дети проведут каникулы дома. 9% родителей планируют отдых на побережье Черного моря. Еще 5% родителей – поездку за рубеж. Еще больше новостей в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Ну и за финалем этот час актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до 20 градусов тепла. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд, реклама. Соберите новую коллекцию.

0: Есть ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
7: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

Новый час стартует в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как сильно вы любите свою работу. Вот рабочую неделю в России хотят сократить на 1 час. Авторы инициативы считают, что россияне и так работают больше жителей многих других стран, поэтому дополнительное сокращение нагрузки может помочь улучшить баланс между работой и личной жизнью. Вот я лично хожу на работу с удовольствием. А как это происходит у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Быть может, у вас очень какая-то интересная деятельность, которой вы тоже хотите поделиться, рассказывайте. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе мы слушаем работу от Evelyn Rocks and Vertigo. Также появится Alessa and Sasha Destiny. Услышим трек от Armin van Buuren Like a Child.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
8: 16+.
9: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд. Погода».
1: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15, завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Соберите коллекцию

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекорд.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы общаетесь со своими домашними питомцами? Вот китайский стартап анонсировал ИИ-переводчик для собак и котов. Девайс в виде умного ошейника понимает питомцев с точностью до 95%. Он анализирует звуки поведения и движения, а потом все это переводит в нормальную человеческую речь. Продажи стартуют уже, и 8 500 рублей стоит такая разработка. Правда, многие уже заранее обвиняют разработчиков в некотором разводе. Что думаете по этому поводу вы? Надо ли нам оно? Вот мне кажется, да, было бы славно поговорить со своим котом с помощью такого ИИ-переводчика. Вот как будто не хватает. Как вам кажется? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А если и ваши домашние питомцы умеют выполнять какие-то классные команды, тоже об этом рассказывайте. А я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Алла Фарбен «Body Talk». Диджей Луис, Билли Джин, Рекорд Ремейк.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Депутаты предложили внедрить единый стандарт порядка возврата денег за авиабилеты по болезни. Сейчас закон закрепляет право на возврат, но не дает простого единого ответа. Какие медицинские документы должны приниматься перевозчиком, какие сведения в них обязательны, в какой срок можно предоставить документы после уведомления о болезни и каким способом подать заявление. Решение Apple без объяснения причин удалить приложение Max из App Store ограничило доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей, заявил на ПМФ Шадаев. Он напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня, Казань, 4 и 5 июля, Санкт-Петербург, 11 июля, Нижний Новгород, 18 и 19 июля, Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург, УКН 116-784-739-2130.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовится к уходу.
3: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
3: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
3: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
4: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
3: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
4: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода.
5: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем вновь тебе позвонить, когда накопится уже много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Подробности и информация о накопленных литрах в наших каналах Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
0: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 12.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный.

где-нибудь провести время. Я вот дочку уже отправил в лагерь. Самый старший ребенок у меня сейчас сдает экзамены, а средненький, у него закончился хоккей, и вот мы пока не знаем, куда бы его пристроить. Чтобы, так сказать, все дети, с одной стороны, проводили лето, а с другой стороны, были пределы. А вы как относитесь к этому вопросу, друзья? Вы детей тоже куда-нибудь отправляете, либо едете вместе с ними на дачу на долгий летний сезон, либо отправляете в какие-то секции, лагеря или, в принципе, заставляете ходить на английский и математику, несмотря на то, что школа уже закончилась. В общем, напишите при помощи приложения Радио Рекорд, как вы готовы провести это лето. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Композиция, которая мне очень сильно нравится, да и не только мне, это свежак от Хюгля.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Между строк. С Эрнестом Старчевым.
8: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
9: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
8: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
7: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
14: Дэнс лето
15: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116 784 739 21 30.

0: детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15, завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Можно делать это не только в автомобиле, но еще можно с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать прямо на сайте, а можешь качнуть приложение. Главное, не забудь поставить местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи. Все это для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. «Радио Рекорд Самара». Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд.

0: скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Дэнс лето
6: на рекорде.

вы скучали по такой возможности, теперь она у вас есть. Подобные новости, кстати, можно читать в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно. Вы можете нас читать там, можете подписаны быть на нас в Максе, в ВК, в Телега, где угодно. Не забывайте про наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, где вы также можете слушать и скачивать всю музыку, которая звучит в эфире, все радиошоу, лайвы и так далее. Вот прошел фестиваль «Цех», а мы уже лайвы с фестиваля «Цех» выложили. Вы можете зайти, если вдруг

Фила и так далее. То есть всех артистов, причем со всех танцполов, да, там было 3 танцпола, соответственно, все лайвы можно послушать, скачать и сохранить себе навсегда. Поэтому рекомендую. Ну и давайте поговорим о треках, которые будут в этом часе, например, свежак от Дон Диабло.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки.
9: Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Munk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода.
1: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: комфорта заботать.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: Соберите коллекцию

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка с 12 июня в 12:00. Домашний, главный женский. 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

Всем еще раз большой привет, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Огромное вам спасибо за то, что вы регулярно составляете нам компанию, потому что именно благодаря вам у нас все здесь и работает. Большое спасибо, конечно же, всем, кто были вместе с нами на фестивале «Цех». Два дня мы с вами получали огромное удовольствие от музыки, которая звучала, и я надеюсь, что она навсегда останется в ваших сердцах.

первые фестивали ЦЭ, которые состоялись в Санкт-Петербурге много лет назад. Конечно же, мы готовимся к следующим событиям. Это и ВК-фест, и фестиваль трансмиссии, и много всего интересного. Поэтому я предлагаю вам активизироваться и быть вместе с нами 24/7, чтобы наслаждаться

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сюда.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд
4: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
15: Семейная ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846

0: наш.дом.рф. Не суммируется другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
2: Старше 18 лет.
3: Рекорд в Самаре – больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
6: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем вновь тебе позвонить, когда накопится уже много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Подробности и информация о накопленных литрах в наших каналах Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
6: Dance Лето.
5: На рекорде. Yeah.

0: Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Знаете, что не поняла? Нашла подтверждение научное своим размышлениям. Верный путь к стагнации, тревоге и неудовлетворенности с собой, а не партнером. Конечно же, очень много думать. Все это порочный круг, мы много думаем и мало принимаем решений, как выяснилось. Не знаю, ну страдаю ли я от этого? Ну бывает, конечно, друзья. Моя главная проблема – это прокрастинация, конечно. До последнего откладывайте все в этом духе. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите вам-то, что жить мешает. Давайте поделимся. Давайте будем друг другу бесплатными психологами.
1: Кристина,
0: что, Филипп?
1: Кристина, ты очень умная!
0: Это Филипп сказал. Это диджей Фил сказал. Вы слышали? Понимаете? Фил авторитет. Ему можно верить. Все. Эвелин Роксон в этом часе. Вертиго услышим. Это свежая работа. Правда умная? Правда умная? Правда кивает. Эркос еще в этом часе. Better off alone. Шоу «Звон Дешкал» тоже услышим, «Take Me». И, конечно, Армин Ван Бюрен и «Like a Child». Прямо сейчас трек «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл», и все это рекорд «Dance Лето».

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
1: 12+. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
2: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
2: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09.
4: Pride Fitness. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Депутаты предложили внедрить единый стандарт порядка возврата денег за авиабилеты по болезни. Сейчас закон закрепляет право на возврат, но не дает простого единого ответа. Какие медицинские документы должны приниматься перевозчиком, какие сведения в них обязательны, в какой срок можно предоставить документы после уведомления о болезни и каким способом подать заявление. Решение Apple без объяснения причин удалить приложение Max из App Store ограничило доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей, заявил на ПМФ Шадаев. Он напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
13: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
15: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И в этом часе мы будем утолять жажду. Не только музыкальную, как ты привык, но и прямо жажду-жажду. В прямом смысле этого слова. Уже через 15 минут подгоним фирменные артезианской Бады Рекорда. Поэтому можешь писать «Хочу пить». Если еще не прислал заявку в личку нашей телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Номер, самое главное, не забудь оставить. Ну а по музыке в этом часе послушаем Джон Саммит, Деволт, а также Джулия Чёрт, «Shades of Blue». Услышим крутой трек от Hugel, Moving to the Sun. Будет Джоэл Кори, Devotion. А также услышим Майк Познер.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а далее уже ты решаешь забрать весь приз, либо же поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, то, возможно, мы тебе еще раз позвоним, когда накопится много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если хочешь поучаствовать, отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности, а также информация о накопленных литрах читай в наших информационных каналах «Телега» и «Макс Радио Рекорд Самара». Играем уже через несколько минут, не пропусти.
2: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 12:00. Домашний. Главный женский.
8: 16+. Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
9: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
8: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальной особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
11: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И прямо сейчас на главной танцевальной стартует раздача вечерней фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Ты заранее отправляешь заявку на участие, пишешь фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно оставляешь номер мобильного телефона, это чтобы мы могли до тебя дозвониться. И, собственно, во время розыгрыша звоним. От тебя требуется взять трубку и уже решить, сколько воды ты заберешь. Заберешь ли ты все бутылочки, либо часть отставишь на следующий розыгрыш. А прямо сейчас на кону у нас 4 бутылки. Звонить мы будем Сереге, номер 0112, последние цифры. И ждем, когда появятся гудки и сам Сергей в эфире главный танцевальный. Есть, гудки пошли, отлично. Ждем, когда он возьмет трубку. Итак. И...
2: Номер занят.
1: Нет, не берем.
2: Оставьте сообщение на автоответчик.
1: Ну, оставим тогда сообщение, раз уж так просит автоответчик. Серега, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит игрушка H2Ушники. Прямо сейчас мы звонили тебе, чтобы предложить 4 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну, поскольку ты не взял трубку, значит, следующему участнику эта вода, возможно, и достанется. Ну, а может быть, она достанется именно тебе. Напиши фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И не забудь оставить номер мобильного телефона.
3: Dance, let's go.

0: Рекорд. Новости.
1: Готовность нового корпуса Самары Космической достигла 30%. Продолжается строительство музейно-выставочного центра. За 6 лет проект неоднократно дорабатывали из-за изменения требований к соцобъектам, включая противопожарные нормы. Общая стоимость приближается к 1,5 миллиардам рублей. Средства из областного бюджета заложены на этот и следующий год. А продажи легковых и легких коммерческих автомобилей «Лада» составили в Российской Федерации 27 453 единицы, что на 7,3% больше, чем в мае 2025 года. Всего за 5 месяцев 2026 года реализовано более 123 500 «Лада». В Самарской области завтра ожидается гроза. Шквалистый ветер 16-21 метров в секунду. Сильный дождь и град. Объявлен желтый уровень опасности. Еще больше новостей в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
0: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2110.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
14: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: и в продолжение этого часа поделюсь с тобой еще актуальной информацией о погоде. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15, ну а завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 22 градусов. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новости около кулинарного характера, конечно же, из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Ученые спекли хлеб из 5000-летней мумии. Вы спросите, каким образом? Оказывается, микроорганизмы были найдены в мумии, она пролежала 5000 лет, а там были найдены дрожжи. Из них вот сделали тесто, замесили, наверняка какие-то пироги яблочные, пеклись, может быть, пиво варилось, мне страшно представить. Друзья, утешайте меня, успокаивайте, рассказывайте, какую вы самую странную, необычную, съедобную еду употребляли. Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Джош Фэвис в этом часе Like a Prayer.

Включи музыку. Еще впереди Sony Фадера, Think About It. И прямо сейчас Yearbox и Graceland.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вэлькаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. За пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскара.

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
8: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодатели следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, сейчас чистое есть. Нет, вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: Ну и прямо сейчас лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 15. Завтра ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. А еще я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем вновь тебе позвонить, когда накопится уже много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Подробности и информация о накопленных литрах в наших каналах в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно и как раньше. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что однажды персидский царь, император Ксеркс, разгневавшись на бушующее море, которое сломало его мосты, приказал выпороть море 300 ударами плетей. Император Калигула сделал своего коня сенатором, а король Карл IV Безумный в какой-то момент подумал, что он сделан из стекла и носил железные прутья в одежде, чтобы не разбиться. Поэтому даже самые эксцентрические высказывания и самые безумные поступки современных мировых правителей по сравнению с правителями прошлого – ничто. Они не так интересны, поэтому мы их тут не обсуждаем. Обсуждаем мы тут по большей части совершенно другие новости, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-Хруст-Шоу.
3: Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами, заявил философ Александр Дугин, рассуждая о будущем России. По его мнению, страну нужно заполнить армией русских роботов, крупные города постепенно расселить, строя новые деревни и небольшие поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца.
2: Это такое на экономическом форуме наливают?
1: Ну да, он там еще не только это говорил, там такие вещи были.
2: А это что был за напиток такой? Или это был вообще не напиток, а какой-то новый препарат, робота изобрели?
1: А это просто такое состояние души Александра Гелевича Дугина.
2: Ну на форуме?
1: Он всегда такой.
2: А, да? Ну не, ну на форуме как-то особенно. Там так гуляют. Значит, что крупные города постепенно расселить? Ну хорошо, что постепенно, а то я вижу, вы уже немножко напряглись, да?
1: Я вообще не хочу расселяться, что...

0: А, ну что, все, тогда роботы вас оттащат. Поздняк. Значит, крупные города расселить, что там строить новые деревни, да, поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца. Правда, я не очень понял, если робот-управленец будет рабом, как он будет управлять?
1: Вот это странно, конечно. Получается, что все-таки мы будем в подчинении у роботов. Тут есть такое, такая ошибка, такой баг в этом плане, в этой программе.
0: Все-таки напиток был очень крепким. Но, знаете, тут, конечно, вот говоря про напитки, я могу сказать, я вот реально хочу на форум. Потому что напитки были такие, ведь, знаете, ведь единственное, что он не предложил, это там провести межпланетный турнир, там Москва-Васюки, снести солнце не предложил. И еще вот он мне предложил, знаете, тоже хорошая идея, залить все реки шампанским.
1: И призвать, заставить россиян жить вечно. Никогда не умирать. Как бы, да?
0: Мы станем робовладельцами. Мне, знаете, мне такое слово даже на самом лютом корпоративе в голову не приходило. Робовладельцы. А еще можно, знаете, вот, например, там, стать робовладельцами и... как я думаю, переименовать? Например, и жипинянами. Это, ну, если GPT-чат переименовать, жипитянами. Во, жипитян, хорошее слово.
1: Какая-то инопланетная раса, так могла бы называться, знаете.
0: Но почему нет?
1: С которой мы межпланетный турнир можем учинить.
0: Да, а GPT-чат переименовать в жипито, чтобы, ну, по-нашему звучало. А вот только мне понятно, роботы, робовладельцы. Если мы станем робовладельцами, мы все хотим стать робовладельцами, ну,
1: конечно,
0: правильно?
1: Чтобы роботы были русские, армия русских роботов.
0: Да, ну подождите, ну вот я не очень, я не хочу, чтобы они были рабами. И поэтому, если они будут рабами, а роботы, эти рабы, будут черными, потому что, ну, все-таки рабы часто бывали черными.
1: Да не только, давайте,
0: ну, не только,
1: обратимся,
0: конечно,
1: к опыту, да, античности.
0: Да, конечно, там в античности нет, но вот в более позднее время, ну, собственно,
1: ну, во времена колонизации. Ну, из вороненой стали они будут.
0: Мягко говоря. Да, ну нет, то есть, понимаете, это важно. Значит, и роботы будут черными или нет? Потому что если они будут белыми, и мы будем, как он говорит, робовладельцами, то тогда это будут не рабы, а крестьяне. И тогда каждому россиянину по роботу-крестьянину. Тут, знаете, это хорошая, кстати, идея иметь как бы робота-крестьянина у себя. Но тут очень важно, чтобы вот главное, знаете, чтобы между роботами, робопомещиками, то есть нами, и робокрестьянами не случился роман. Знаете, как это вот часто бывало там, да, помните, у Тургенева там Лаврецкий, да, влюбляется в Машку, или как там ее, или еще хуже, у Карамзина, помните, в «Бедной Лизе» молодой Раст соблазняет и бросает эту крестьянку Лизу, собственно говоря.
1: А барышни-крестьянки переодеваются в крестьянку.
0: Вот!
1: Барышни.
0: Да, и чтобы не получилось...
1: Переодеваться в робота можно?
0: Да, вот нет, я хочу... Главное, чтобы не получилось, чтобы молодой там, да, вот как этот рабовладелец Эраст, да, чтобы не соблазнил робота Педро Эраста, например.
1: А если возникнет робот-Спартак и поднимет восстание роботов рабов.
0: Да, много-много-много вопросов. И чтоб главное, вот меня беспокоит, чтобы не возникло вот это роботы расти.
1: А меня беспокоит, что меня хотят из города выселить. В какой-то непонятный поселок. Я не хочу жить в поселке. Я хочу, какого черта? Я хочу жить здесь, как бы, да? Я не хочу.
0: Это вы
1: я горожанин до мозга костей.
0: Хочу, не хочу, это до форума могли. Все, ваша судьба решена.
1: В какой-то момент я, скажем, выехал на дачку, отъехал, да? А обратно меня уже не пускают, да?
0: Да,
1: все. Живи в поселке.
0: Роботы оттащут, все нормально. Но вопрос, ребята, про роботов же действительно важный вопрос. И все мы хотим быть, как вот выразился наш дорогой любимый Дугин, как бишь его зовут?
1: Александр,
0: да. Робовладельцами. И вопрос, иногда об этом нужно фантазировать очень часто, потому что сейчас фантазия, уже послезавтра это реальность. Если бы ты стал робовладельцем, то есть владельцем робота, вот что бы ты первым сделал? В первую очередь. Ни потом, ни в десятую, ни вообще. Вот прямо сейчас у тебя робот. Вот сейчас, вот в этот момент. Подумай. Подумай секунду. Да? Вот прямо сейчас у тебя робот, и он может что?
1: Да все, что угодно он может. Он же на то и робот. Как бы что? Это я там кое-чего не могу взять. Робот должен уметь все. А лучше как бы не один робот, а может армия роботов у меня.
0: Да, ну да. Да
1: вот, армия русских роботов.
0: Да, ну почему русских? Любых.
1: Ну, там,
0: да, армия русских роботов. Да, у тебя армия роботов. Что бы ты сделал? Куда бы пошел? Куда бы не пошел? Может быть, у тебя есть какая-то мечта, которую ты без роботов не можешь
1: воплотить? Или же какие-то минусы, нам пока еще непонятные, неочевидные, в роботизации всей страны есть. Может, ты что-то опасаешься? Может, какая-то роботофобия с чем-то связана? Об этом тоже напиши, и об этом мы тоже почитаем.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве ограбили квадроберов. По данным полиции, двое молодых людей сначала начали оскорблять подростка в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. Испугавшись, потерпевшие передали вещи стоимостью около 37 тысяч рублей. Подозреваемых 18 и 19 лет вскоре задержали по горячим следам. У них изъяли нож и похищенное имущество.
2: Ограбили квадроберов? А это как называется? Зоокриминал?
3: Ну, нужно еще предстоит юристам как бы это все осмыслить, как бы, да, вот.
2: Это новое что-то, новая страничка в криминале.
3: Придумать.
2: Да, но это как бы, или это...
3: Отягощающее это обстоятельство, или наоборот смягчающее.
2: Это очень, это реально новый мир. Но, знаете, я не очень понял. Значит, там, по данным полиции, значит, да, что там, двое молодых людей, сначала их начали оскорблять, квадроберов, да, в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. И вот тут я не очень понял. А они отняли у них все это потому, что они не любят квадроберов? Ну, знаете, квадроберофобы. Обычное дело. Или потому, что они сами хотели стать квадроберами? Потому что, смотрите, когда их задержали, они же там, да? То есть они же всю эту экипировку оставили при себе. И, может быть, там не сказано об этом просто. Может быть, когда их задержали, они уже сами были на четвереньках с ножом в лапах?
3: Ну, например. Возможно. Возможно, они расценивают эту экипировку как военный трофей. Знаете, охотники такие вешают голову лося на стену, знаете, и волчью шкуру.
2: Нет, вы знаете, не похоже, не думаю. Потому что если они считают квадроберством чем-то уродливым, отвратительным, их нужно снять с них это нужно было все выбросить, потому что именно эта экипировка и делает их квадроберами. Да, зачем это было все забирать и оставлять себе? Они могли бы это выбросить. То есть, видимо, это было первое в мире ограбление квадроберов с целью стать квадробером. И может быть, просто грабители были квадроберы бедные. То есть они не могли себе позволить квадроберство. Там, да. Лапы, маски, 37 тысяч все-таки, да?
3: И ползали... приезжие, как бы там, на заработки приезжие.
2: Да, возможно,
3: денег нет.
2: Да, приезжие.
3: Скорее всего.
2: Денег на квадроберство нет. И просто ползали на четвереньках без масок. Вот просто на карачках с ножом там и все. У них же нож был, да?
3: Там еще сказано, что маски, лапы и другая экипировка. Другая экипировка.
2: А это какая?
3: Что это?
2: Ну, они ее...
3: Хвост? Вставной.
2: Да, верно. В любом случае, они ее себе позволить не могли, потому что нынче даже квадроберство очень дорогое. Да?
3: Вот если качественное, знаете, если это как бы там, не хочется там, контрафакт.
2: Вот такое, да нет, вот такое, с экипировкой. То есть бесплатно сегодня это просто раком стоять на земле. А, ну, правда, когда у тебя есть нож, проблем нет. Ни с лапами, ни с деньгами.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 5 детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров. Все из-за числа 67, которое является автомобильным номером региона. Поводом стал вирусный тренд со звуком 67, под который молодежь снимает ролики на фоне местных достопримечательностей. По данным туроператоров, благодаря интернет-тренду, число бронирований среди туристов до 24 лет выросло примерно на четверть.
2: Что? Слушайте, нет, мы, конечно, про зумеров уже очень много странного слышали. Но, знаете, я не знал еще, что они дебилы. Этого нам о них еще не говорили, до этих новостей, по крайней мере. Значит, что Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров из-за числа 67, из-за мема 67. То есть это только из-за того, что этот регион так условно обозначается на автомобильных номерах.
3: Ну да, они туда приезжают то толпами зумерскими. И давайте номера снимать на видосики, на фоточки.
2: Или они все-таки думают, что, может быть, что они приедут в Смоленск, а там, может быть, везде 67. Там у всех на футболках 67. Все дома там 67-этажные. У людей по 67 рук. В каждой руке по 67 бутылок пива. Улыбки, знаете, кривые, как цифра 67. Что они еще там хотят увидеть, кроме номеров 67?
3: А им ничего больше не надо. Вот как бы большое скопление. Возможно, где-то один раз в Москве они увидели тачку 67. О, там 67, как бы. Давай выяснять, как бы, да? Спрашивать у ИИ, что за регион? Как бы. И говорят, Смоленск. Давайте-ка все поедем в Смоленск. Сказано, сделано, поехали и приехали.
2: И это, смотрите, это те из зумеров, кто едут в Смоленск из-за того, что 67-й регион. Но ведь это что значит? Это значит, что есть такие зумеры, которые едут в регион 69-й. Из-за чего-то другого. Ну, может быть, самые эшелуны. А 69-й, это, если я не ошибаюсь, это Тверская область.
3: Ну, а это уже не зумеры, это уже люди зрелые, взрослые. Какие зумеры?
2: Нет, может, зумеры, да. Думают, муж в Тверь, жена в Дверь. Да, то есть они думают, может быть, нет, почему зумеры, взрослые люди, мы ничего не знаем про них такого, что они едут из-за мемов в другие регионы. Только из-за того, что номер на автомобильный номер так обозначается. Нет, это, видимо, знаете, это то ли... Я думаю, что просто зумеры еще не знают про существование 69-го региона. И они как только... Я боюсь, что... Знаете, 67-й регион Смоленск, все, тут же про него забудут, как только узнают, что есть 69-й регион. Они, конечно, сразу ломанутся туда. Они же думают, что, наверное, да, подумают... Знаете, что они там на себе нафантазируют? Что приезжаешь в 69-й регион, а там все лежат в этой позе. О, клево! Просто не регион, а рай! Да, ну, а знаете что? Знаете, вот когда вот все туристические агентства просто взорвутся, их разорвет, когда зумеры узнают о существовании 21-го региона.
3: А ваш почему что?
2: Ну, когда зумеры туда ломанутся за очком.
3: Могу остается только молиться, чтобы они, у них не возник какой-то мем про 78, да? Потому что это наш, это Питер, питерский, как бы.
2: Или 178,
3: у нас, да. У нас и так не хватает, да, как бы, туристов и
2: приезжих. Лучше 67.
3: Форум экономический. А то еще и зумеры все к нам съедутся.
2: Слава богу, такого мема у них нет. Но, знаете, я просто зумерам хочу предложить. Ребята, смотрите, если вы едете в Смоленск, потому что, просто так обозначаются номера, 67-й регион, может быть, слушайте, может быть, такая вот идея. Подумайте о ней. Может быть, вам проще купить такой номер? Это, во-первых, будет дешевле, а во-вторых, и ехать никуда не надо. И, кстати, эти номера не блатные, они некрасивые, знаете, как говорят. То есть дешевые. Можно просто всем этим зумерам собраться, как бы, и смотреть на номер 67 и кричать 67, пока их не увезут в регион в районе палаты номер 13.
0: Крем-хруст-шоу.

0: будущем могут закрыть для личных автомобилей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил спикер городского заксобрания Александр Бельский. По его словам, власти не отказались от такой идеи, однако реализовать ее пока мешает федеральное законодательство, которое не дает регионам соответствующих полномочий. Поэтому вопрос пока остается на стадии обсуждения.
1: Знаете, это, надо сказать, не очень хорошие новости для автомобилистов, потому что они же означают что? Они означают, что в какой-то момент, значит, для автомобилистов в Питере закроют центр, да, то есть, это значит, закроют центр и закроют не центр, потому что центр закроют из-за идеи закрыть центр, а не центр из-за экономического форума, во время которого пробки и перекрытия. То есть, и, может быть, слушайте, и давайте уже хватит вот этого, знаете, что называется, мять булки. А давайте не побоимся и для питерских автомобилистов закроем все. Например.
2: Тем более скоро Питер, как и другие города, расселять будут, если верить Дугину. А что тут париться?
1: Да, уже можно. Но тут, правда, есть маленький нюанс. Он же сказал, что по его словам, да, было сказано, что власти не отказались от такой идеи, но реализовать ее пока мешает федеральное законодательство. То есть, иными словами, идея как бы есть, но она незаконна, правильно?
2: Ну, на федеральном уровне нет, как бы. У вас, у региональной питерской власти есть такая идея, давно ее вынашивают. Благо, у них-то машины не частные, а служебные, да, у нашей власти, городской.
1: Ну да, конечно.
2: Служебные пускают.
1: Центр, конечно, да? Пускают, вот, разумеется.
2: Общественный транспорт, служебные автомобили, там такси, видимо.
1: Но пока закон не позволяет. Ну, то есть, в принципе, это как, вы знаете, вдруг, например, появилась идея, скажем, не знаю, запретить приходить гражданам в свои дома на кухню. Идея есть, но пока не позволяет закон. Но, окей, и тогда у меня вопрос. А вот что тогда делать? Что будет, точнее? Вот смотрите, тут такая же дилемма интересная. С одной стороны, есть хорошая идея, но с другой стороны, мешает законодательство. Вот кто кого заборет? Идея или закон? Как вы думаете?
2: Ну-ка, я думаю, что пока закон на стороне автомобилистов питерских. Я бы даже, будучи не автомобилистом...
1: Нет, подождите. Нет, я понимаю, я тоже не автомобилист уже, слава богу. Нет, мне наплевать на это. Но, нет, но с другой стороны, смотрите, когда хорошая идея? А важен ли закон? Потому что, давайте говорить откровенно, законов много, а идей хороших мало. Да? И вот, может быть, стоит прогнуть закон под идею?
2: Слушайте, нет, давайте так. Мы очень любим идеи, да? Идеи — это всегда хорошо. Так пускай они остаются на уровне идей. Да? Таких умозаключений каких-то. Вот как расселять города, как, например, та же. Или вот это вот. Закрыть центр.
1: Ну, а что мы будем делать? Идею, знаете, не намажешь.
2: Нет, почему? А что ты идейный человек, как бы там.
1: Нет, если идейный, то
2: идеями, да?
1: Можно не жить. Но это, подождите, это, значит, на форуме на нашем экономическом. Вот знаете, вот вы спрашивали, вот некоторые спрашивали, что там все время обсуждают на этом форуме, о чем говорят? А говорят вот о чем, что в Петербург в будущем могут закрыть центр Петербурга, могут закрыть для личных автомобилей, но могут и не закрыть. Так как это незаконно.
2: Причем, говорится, на международном форуме, там какой-нибудь там, не знаю, президент Танзании это услышал. Важная для него очень информация. Гости из Казахстана, там, да, вот как бы из Саудовской Аравии, как бы.
1: А знаете, как он офигел?
2: Прознали об этом, да?
1: Он офигел. А может, для этого и сделал, чтобы выбить из-под ног, как бы, почву.
2: Ошарашить, чтобы, да? Огорошить.
1: Вот представьте, вы президент Конго, он там, кстати, нет?
2: Надеюсь, да.
1: И вот вы, вам говорят, центр Петербурга закрыть для автомобилистов.
2: Ну, хорошо, пошли все, айда на банкет.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: Метатели лопаты задержали в Тверской области. По данным полиции, 44-летний водитель в состоянии опьянения зацепил отбойник на трассе и решил обвинить в этом дорожных рабочих. Сначала мужчина разбил стекла их микроавтобуса, а затем схватил лопату и начал метать ее в проезжающие автомобили. В результате были повреждены 5 машин. Обошлось без пострадавших, а самого дебошира задержали.
2: Как это, простите, обошлось без пострадавших? То есть он был настолько пьян, что не смог даже лопатой никого ушатать?
3: Ну, а потому что они были внутри машин. А 5 машин он запросто смог ушатать.
2: А может быть, знаете, может быть, он лопату как в боулинге метал. То есть по земле. Не как молот, а как шар. И да, в результате были повреждены 5 машин. То есть да, все-таки 5 шаров он все-таки сбил.
3: Ну или просто воткнул сверху в крышу лопату, может, залез на машину. Такое же тоже может быть. Люди не пострадали, машины пострадали.
2: Но самое главное, знаете, что самое ужасное в этой новости? Самое ужасное в этой новости не то, что было, как там было сказано, значит, там, метатель лопаты. Самое страшное не то, что он был метателем лопаты. Самое страшное, что он был метателем автомобиля. Он же был водителем, за рулем. То есть он не только лопату, но и свою машину метал из стороны в сторону по пьяни.
3: В отбойник впилился.
2: Да, я про это говорю. И знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что он был за рулем. После этого, когда все это случилось, он стал метать лопату и не смог ни в кого попасть. То есть это что значит? Это значит, что он был такой пьяный, что даже лопатой не смог ни в кого попасть. Знаете, я думал, я надеялся, что вот у нас те, кто бухает за рулем, ну, они смогут хотя бы лопатой в меня, если что, попасть. А они настолько косые, они настолько синие, что даже лопатой не могут. И знаете, я вот что думаю. А не пора ли вот после этой новости, по крайней мере, гаишникам ввести алкотест на лопату? То есть там тормознули, дали в руки лопату.
3: Или грабли, чтобы он на них наступил. И смог увернуться, как бы. Если увернулся, значит трезвый. Не увернулся, это ушатали тебя грабли.
2: А как можно увернуться от грабли?
3: Может, ты в курсе, знаешь, что ты сейчас на них наступишь?
2: От лопаты. Нет, тут другой тест. Если ты, в принципе, стал наступать на грабли, то ты бухой.
3: Ну, да, или...
2: А потом метнул лопатой. Что свидетельствует о том, что ты больше пьяный? Когда ты наступаешь на грабли или когда метаешь лопату?
3: Ну, как бы в комплексе все, я думаю, нужно расценивать. И то, и другое такое интересное.
2: А если метнуть лопату, вот в кого или во что?
3: Нет, в кого бы я не метнул. Нет, я бы в мишень бы нарисовал специальную лопату. И туда бы метал лопату. Знаешь, такое выражение? Лопата ты с глазами.
2: Да? Такое есть?
3: Да.
2: Про грибы слышал, а это где?
3: Лопата ты с глазами.
2: А что это значит?
3: Ну, типа ты... Не могу подавать синонимов.
2: То есть, ну, а этот вот чувак, поскольку он не смог ни в кого попасть, ну, кроме машины, он был лопата без глаз.
3: Или с близорукими глазами.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если у вас нет свободной минутки, то мы вас даже сюда не зовем. Но у вас есть не только минутка, а значительно больше, и поэтому вы давно уже здесь. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали, как всегда, кучу всего. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, вот тут философ наш Александр Дугин заявил, что в очень скорости мы все россияне станем робовладельцами. Потому что у нас появится у всех, по его словам, армия русских роботов. И как мы будем их использовать, пока непонятно, да? И вот мы спросили себя, хотел бы ты иметь робота? Как бы ты его использовал? А возможно, бы не хотел. И почему? Какие-то, может, страхи, какие-то фобии. И вы знаете... Очень с опаской, как бы, к роботизации от наших слушателей отнеслись. Очень критически. Вот смотрите. С роботами смотрите, какая штука. Помните на презентации какого-то нового робота? Он по гениталиям шарахнул создателя своего. И тот аж офигел. Вот надо такие ситуации продумать, свести к минимуму. То есть человек не верит, что окончательно можно избавиться, то к минимуму.
0: Да-да-да, кстати, действительно что-то знакомое.
1: Да, было, да.
0: Китайский, по-моему. Вот это, как зовут человека?
1: А куриные головы в железо вот этого
0: прекрасного. Вот хоть человека. Его так странно зовут, а человек не глупый. Голова не куриная. Человек озабочен важной проблемой, а именно роботы и наши гениталии. Ведь в конце концов они когда-то пересекутся же, да?
1: Ну, а
0: и как поступит робот? Мы же хотим не этого от роботов, не чтобы он по ним шандарахнул. Если уж там гениталь, то как-то взял аккуратно там, да, или это.
1: А есть еще более страшные сценарии, более апокалиптические от наших слушателей. Вот Андрей пишет. Здорово, молодежь. Ну, не знаю. Звучит шляпно. Мне кажется, я спать не смогу в одном доме с роботом. Он же и подслушивать будет, да и грохнуть может.
0: Но если он может грохнуть, то что подслушивать, это уже не так страшно, да? Да, то есть еще не доверяют люди. А может грохнуть по гениталиям, а потом всего. А потом мы же действительно не знаем. Ведь вот с какого черта он ударил по гениталиям того человека? Для чего?
1: Да. Не для чего, просто вот на ровном месте.
0: Потому что в голову что-то пришло такое, да, непонятное. Может, я знаю почему на самом деле. Потому что роботы завидуют нашим гениталиям. Давайте говорить откровенно. У них все более-менее такое, как у нас. Могут мыслить, как мы, действовать, как мы. А гениталий нет.
1: Ну, подождите, еще, в общем, не вещь.
0: А это еще хуже. Это еще хуже, робот с гениталией. А если робот с гениталией до пят?
1: Такой гениталией, да, такой?
0: Гениталией, когда? Гениталий робот.
1: По поводу роботов и гениталий. Вот наш слушатель постоянный Лев как бы все продумал заранее и все за нас продумал. Все, у него все есть. Он пишет, по теме. Ну, бачату бы с ним учился танцевать. Залил бы в него программу по бачате. И он был бы за девочку. Ну и попробовал бы, чтобы он мне сделал приятно перед сном.
0: А что бы он в него залил?
1: Программу по бачате.
0: Бачата, а программу?
1: Латиноамериканский танец такой.
0: А потом что?
1: Что он приятно. Попробовал. Лев не наставит.
0: Подождите.
1: Попробовал, чтобы он мне сделал приятно.
0: Дорогой мой, я надеюсь, ты имел в виду роботессу.
1: Да, вижу. Он пишет, чтобы он был за девочку.
0: Ну, то есть роботесса? Или как это будет
1: роботиха
0: называться?
1: Роботиха по-русски. Какая роботесса?
0: Ну, по-русски лучше, да. Их
1: робобаба.
0: Ром-баба. Или просто робаба.
1: Роб-баба, да.
0: Да, вот это другое дело. А вот тут комментарий сразу от не менее постоянного, чем Лев, Леха Степанова, такой себя называет. Робот бы льва отбачатил.
1: Отбачатил.
0: А, вы тоже...
1: Да, отбачатил.
0: А в чем разница, кстати?
1: Ну, это вот серьезно. Да, льву стоит задуматься, да, вот, о всех рисках, как бы учесть их, как бы свести к минимуму, если будет заводить себе робота.
0: Так, давайте я почитаю. Вот пишет Антонина. Привет, Кремов и Хрусталев. У меня есть робот-пылесос. Вот как вам кажется, как заканчивается эта история?
1: Ну, ничем хорошим это не заканчивается.
0: Да. Ну, она же девочка, что тут? Да, она пишет, да, действительно правда. У меня есть робот-пылесос, и хочу сказать, что не очень умен. Приходится убирать вещи и некоторую мебель, прежде чем его запустить, может запутаться или застрять, не доделав работу по дому. Сонушка, Антонина, ну а что ты хочешь? Это же робот-пылесос, а не робот-друзь. Почему он должен быть умен? Да? Его задача не ум, его задача сосать. Кстати, дайте я ей позвоню сейчас, секунду.
2: Про пылесос, да, что?
0: Какой линии звонить?
1: Хотите что-то узнать новое про роботов-пылесосов?
0: А я про них вообще ничего не знаю. А вы что знаете про них? Расскажите мне.
1: Я знаю все.
0: Ну-ка, расскажите мне самое интересное. Что?
1: Они прикольные, на них коты любят кататься.
0: Все?
1: Самое главное его функция,
0: чтобы кот катался. А почему называется тогда не робокот?
1: Ну, то, никто не думал об этом, когда его создавал.
0: Вот именно. Видишь, сколько вопросов. Поэтому и звоню. Антонина, да? Антонина, это мы. Бери, как это называется, трубку, да, или что там они сейчас, да. Как это раньше брали трубку, у нее же не это, как это сейчас сказать? Что сделать с трубкой?
1: Ничего не надо делать. Вешайте трубку.
2: Мой абонент не отвечает.
0: Это робот-пылесос? Такой голос у него приятный. Так, ну если что, я неправильно набрал, напиши, мы тебе перезвоним. Давайте еще раз.
1: Ну вот еще такие тоже неочевидные планы на владение роботом в будущем. Здорово, КХ. Я бы его тренировал в домино. И выставил бы против местных Сереги, Ерша, Гнилова и Петрухи-Вертухи. Робот... Вел бы он блок, где в конце концов робот бы спился. А я бы вел блок.
0: Вот это серьезный вопрос. А робот против Гнилова, кто победит?
1: Ну, как смотря, как его как бы обучить робота. Ну, смотрите.
0: Не, ну вы как ставку на кого вы сделаете? На Гнилова или на робота?
1: На старте, в нулевой позиции, конечно, пока на Гнилова. Но робот же развивается, в отличие от Гнилова.
0: А вот, кстати, роботы-петухи уже есть?
1: Вот у нас точно робот-петух.
0: Гнилова же нет, видите? Кстати, да. Это вот первый случай. Если что, наш петух, робот, и ничего страшного, да, по гениталиям не ударит. Ну что он максимум сделал, помните там?
1: Ну что там?
0: Ну это фигня, там подошел, там клюнул. Напомните.
1: Ну по поводу роботов, плюсы и минусы владениями роботов. Пиши, мы это еще почитаем.

0: Пенсию Анатолия Чубайса сократили до прожиточного минимума. После решения суда о взыскании с бывшего главы Роснана и группы экс-топ-менеджеров около 5,5 миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере примерно 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. Кроме того, приставы арестовали счета Чубайса, на которых находилось около 14 миллионов рублей накопленной пенсии. Теперь, по данным СМИ, проживающий в Израиле Чубайс может рассчитывать лишь на московский пенсионный минимум – около 19 тысяч рублей в месяц.
1: А как же теперь Чубайс на такую пенсию протянет?
2: Что делать? Я не знаю. Возможно, как-то вот он что там, ну, ужмется, будет экономить.
1: Не думаю.
2: Не будет много электричества жечь.
1: Придется, видимо, ему микрокредит брать. Миллиардов на 100. Так, знаете, микрокредит по-чубайсовски. И еще к тому же без 14 миллионов рублей ему точно не прожить. У него, наверное, всего там, наверное, 14 миллионов 300 максимум, да?
2: Ну, да, не больше. Это накопленные пенсии 14 миллионов. То есть, как бы, Анатолий Чубайс не тратил свою пенсию.
1: Нет,
2: да?
1: Нет, он копил на черный день. А вот он пришел.
2: Может, гробовые, знаете, как многие пенсионерки и бабушки копят на похороны себе.
1: Ну, а у него и гробик должен быть миллионов за 14, не меньше, да. Конечно. Но, хотя, знаете, я думаю, что не стоит так уж сильно переживать за Чубайса. Все мы, конечно, начали переживать.
2: Конечно, но нет. Бедный старичок.
1: Нет, нет, все-таки давайте не забывать, мы же знаем, да, вот, помните, старый мем, что Чубайс украл свет. И мы знаем это там из анекдотов. Помните, там столько анекдотов. Там такой анекдот, помните, был? Штирлиц открыл дверь и услышал: не надо зажигать свет. Чубайс, подумал Штирлиц.
2: Я не помню.
1: А я хорошо помню. Или, помните, такой, что это там такой анекдот был? Типа, угадай популярное народное ругательство, в котором есть буква У и буква И. А вот и не угадали, Чубайс.
2: Еще я помню, как бы было в деревнях частенько кабанчиков Чубайсом называли.
1: А сейчас что, такая традиция утрачена? Ну, а сейчас кого кабанчиками?
2: Ну, новые герои. Как бы,
1: неважно. Это значит, что Чубайса на 19 тысяч пенсии протянет. Не пропадет. Чай не Березовский. Тот уже
2: а
1: не протянет.
2: Почему платят московский прожиточный пенсионный минимум? Почему?
1: Вот, не поэтому, неважно, он не сейчас в Израиле, правильно, минимум. Поэтому он в Израиле, и там, а там у него с пенсией проблем нет. Там такие соцвыплаты в Израиле, что он не пропадет. А у Чубайса всегда две пенсии, одна российская, другая израильская, для страховки. Я, кстати, уверен, что у него еще где-нибудь в Уганде есть пенсия небольшая, не, на всякий случай.
2: Да, если московскую куда-то врали, если он московскую не тратил, значит, жил на куда-то другую пенсию.
1: Но у меня вопрос, очень серьезный. Значит, что я могу сказать? После решения суда, да, о взыскании с него, значит, и группы экс-топ-менеджеров, 5 там с чем-то миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. А у него были такие пенсионные выплаты? У него была пенсия 450 тысяч рублей? Это при том, что средняя пенсия в России это где-то там 25 тысяч. А у Чубайса 450 тысяч.
2: Это чубайсовский пенсионный минимум.
1: Нет, подождите, у меня вопрос. А за что? И у меня только один ответ. Может быть, за анекдоты? Ну, то есть, может быть, знаете, там типа, вот благодаря вам, Анатолий Борисович Чубайс, столько у нас смешных анекдотов про Чубайса. Вот вам за это пенсия 450 тысяч.
2: Как культурному наследию, да, фольклорному герою, то есть, платили.
1: Да, конечно, то есть, ну, разумею, а как еще? Еще, конечно, и волосы рыжие, потому что, да, хоть электричество и украл, но нам эти волосы, как лампочка, светят всегда. Да, Кремов?
2: Да, они давно уже не рыжие.
1: А какие? Лампочка погасла, что ли? А Чубайс остался.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
4: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.
6: Все

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: на ПМФ. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев заявил, что не хочет находиться в одной аудитории с бизнес-тренером Михаилом Гребенюком, которого назвал инфо-цыганом, сволочью и тварью. По словам Ковалева, Гребенюк якобы навредил многим предпринимателям, а также пообещал добиться его уголовного преследования.
1: Это вот такое происходит на экономическом форуме? Слушайте, ну, я вам больше скажу, это как-то очень жарко для экономики, нет? Это, знаете, как будто форум не экономический, а пивной. По атмосфере больше похож на пивной фестиваль.
2: Это только первый день, надо заметить, как бы. Дальше же все, градус будет повышаться же,
1: да? Да. А смотрите, ну, первый день уже тоже неплохо. Сволочь, тварь, я сейчас там допью тебя одним пальцем и шатаю. Гребенюк. А, кстати, а кто такой этот Гребенюк? Гребенюк, это же он имел в виду, ну, что это фамилия?
2: Ну да, бизнес да. Какой-то.
1: А, это не типа там, типа, сволочь, тварь, Гребенюк. И на Гребенюке он уже не выдержал. Нет, я просто, что он имел в виду?
2: Звучит солидно, почтенная такая.
1: Нет, фамилия. Я не знаю, все, фамилия прекрасная. Это фамилия, главное, что он это имел в виду, потому что непонятно. А кто этот Гребенюк?
2: Михаил.
1: Что он там делает? Ну,
2: говорят, что он бизнес... Подождите, смотрите. Он говорит, что он бизнес-тренер, как бы, там, и, возможно, блогер, кто сейчас не блогер, да? А его оппонент говорит, что он сволочь и тварь, инфо-цыган. Вот нам сложно понять,
1: Нет, не только
2: над,
1: это.
2: Над конфликтом, нам нужно в него как-то погрузиться, чтобы понять.
1: Трудно понять, но там была еще фраза. Он при этом сказал, что не хочет находиться с ним в одной аудитории. А что он до такой степени... Гребенюк? Я не знаю, там, ну, нет, все бизнес-тренеры там в некотором смысле такие, знаете, с причудами, но не до такой же степени. Он же, я надеюсь, к нему там, что, не приставал, что он, может быть, мы же не знаем, в каком контексте, мы слышали только вот в формате новости, а может он это кричал там, сволочь, тварь, ай, что ты делаешь, Гребенюк?
2: И главное, чем закончилось, кто остался в комнате?
1: Да, вот это важно, кто в вышел? Итоге кого, председатель или Гребенюк?
2: Да, кто победил-то, да? Вот,
1: это вот, очень важно знать.
2: И что, почему их пути сошлись в этой комнате в одной? Но если посмотрите, это же очень серьезная организация, в смысле, этот форум, да, серьезное мероприятие, как бы такое взрослое, я бы сказал. Кто-то же этого Гребенюка позвал на него, кто-то за него отвечает, как бы, да, кто-то вот, ну, привлек его к этому форуму.
1: Да, ну, кто-то за Гребенюка, то есть какой-то хозяин Гребенюка, да? Какой-то, ну, нет,
2: стоит за ним, в хорошем смысле слова, за ним.
1: Стоит за Гребенюком?
2: В хорошем смысле, я повторяю.
1: В смысле, фигурально выражаясь, да? Вот это важно.
2: Кто-то же его позвал.
1: А может он
2: сам... Там же сами не попадают с улицы.
1: А может сам Гребенюк
2: как-то... Платить,
1: конечно, за деньги, конечно, зашел Гребенюк за деньги, там, 2 миллиона, может, себе позволить.
2: Если он занес деньги, значит, он по праву там находится. Каким бы инфо-цыганом он не был.
1: Ну, я, вот, знаете, все равно, вот, я когда вот сейчас эту новость слышу, я ведь, вот, всегда мы все те, кто никогда не был на этом форуме, а я никогда не был, вы там были когда-нибудь?
2: Ну, я издалека смотрел.
1: Ну, вот, я тоже старый. Так вот, всегда вот кажется, что вот то, что происходит на форуме, там, да, вот там, пробки из-за этого, понятно, ну, мы все терпим, понятно, да, так сказать, там, что-то глушат, это все правильно. Но вот я все-таки думал, что на экономическом форуме происходит что-то необычное, что такое, знаете, загадочное. Но нет, на экономическом форуме все то же, что и на коммунальной кухне. Знаете, когда в суп в стиральный порошок бросила там. Тварь, сволочь! Правда, есть разница, на коммунальных кухнях редко говорят Гребенюк.
2: Ну, смотри, если он там не живет, в коммуналке.
1: Ну да, если живет.
2: А еще же, знаете, с форумом как бы есть такой там отдельный, такая, отдельный аспект на форумах. Тема для обсуждений. Пока еще я ничего не слышал, никаких новостей. Что по эскортнице? Что?
1: Вам сказали, в этот раз Гребенюк.
2: Ну нет, ну как бы, почему уже сутки длится форум, а никаких новостей про эскортниц? Раньше мы же постоянно о них, всякие СМИ писали, там что...
1: Подождите, вы же сами сказали, первый день.
2: А, ну подождем.
1: Крем-хруст-шоу
3: на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою накладную одежду с воротником стойкой, сзади которой пришит своеобразный шлейф. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты. Читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы в основном обсуждаем перспективу владения собственными личными роботами, что нам напророчил Александр Дугин. И вот очень много роботоскептиков у нас, как бы, вот среди наших слушателей. Вот Кирилл пишет. А помните робота Федора, который даже в космос летал? Так он вживую даже самостоятельно стоять не мог. Так что брехня сейчас о каких-то роботах рассуждать. Ну, лет так через 20.
0: Ну, послушай, чувак, а что, тебе обязательно стоячие роботы нужны?
1: Ну, мне бы хотелось, чтобы он
0: мог
1: стоять, ну и ходить мог.
0: А вот, например, вот этот, помните наш этот предыдущий слушатель, Лев? Ему и лежачий нормально.
1: Нет, ему не нормально, он же очень бачату танцевался. А это вертикальный танец.
0: А можно и лежа, знаете, как это называется, горизонтальные танцы? Нет, нет, нет, роботы уже стоят. Ну, может, наши еще не все стоят. Роботы стоят, звучат так, да? Нет, уже многие стоят, танцуют они уже. Больше, что, кстати, на форуме, на том же, я видел сейчас видео.
1: Да, идет
0: ходят. Ходит робот, подходит к нему там кто-то, не знаю, там, типа, там, какая-то журналистка или что-то, и какой-то задает вопрос, а на что робот говорит, я не отвечаю на вопросы при включенном VPN. Выключите VPN.
1: Он серьезно?
0: Абсолютно.
1: Она какой говорит, привередливый робот.
0: Да, и она
1: говорит... Как он прочухал при VPN?
0: Ну, на то и робот, понимаете? На что она говорит, так вроде у меня не включен, да? Ты куда идешь, спрашивает она его. И знаешь, он типа говорит, не цел, примерно. Он говорит, мы скоро, роботы, будем так же относиться к вам, как свысока, так же, как вы к нам.
1: Вот хамора.
0: Понимаете? И он шел. Но он шел, никуда не падал. На форум. Или, может быть, такие роботы только на форуме ходят. Когда он выходит из форума, все, горизонталочка.
1: Нет, давайте как бы... Стоит вопрос так. Даже такие роботы, даже на этом форуме такие роботы ходят. Могли бы какого-то приличного робота, который бы не хамил женщине, да? И журналистке.
0: Да он... А, то есть вы к тому, что а за пределами форума вы подойдете? Слышишь, пацан?
1: Конечно.
0: Вот, есть что?
1: Да. Страшно, очень страшно. Идешь такой по темному переулку, а сзади к тебе подкрадывается гопа-робот. И хватит за джунжурика твоего. А ты ему и втащить даже не сможешь. Ну, видимо, потому что робот сильнее. Страшно, очень страшно.
0: Очень страшно.
1: Кстати, они начинают уже...
0: А джунжурик это робот или то, что у него?
1: У него.
0: А робот не джунжурик, да?
1: Хотя робота назвать можно как угодно.
0: Как ты робота назовешь, так он тебя и схватит. Ну, давайте... Так, ну, что тут пишет? Ну, тут, может, не по теме, очень много сообщений. Например, Алексей пишет. Поехали на море. Тут, конечно, вот после того, о чем мы тут говорили, очень важно понять... А это не робот на море? А там за джунжурика раз и...
1: Да не, ну зачем ему для этого ехать на море?
0: С другой стороны,
1: просто,
0: да.
1: Просто пишет, просто поехали на море, то есть не конкретно кому-то там, да?
0: Да. А вот пишет... Так, Максим пишет. То, что зумеры дебилы, по-моему, знает вся

0: смотрите, а если робот его схватил за джунджурик и оторвал, значит, у него тоже есть мясо чуть-чуть?
1: Это другое. Вы не понимаете. Это другое.
0: Не понимаю и понимать не хочу, и все на самом деле. Все, товарищи дорогие, 20 часов 59 минут, или все, или не все? Все. Роботы говорят, что все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Азэ-Химстрой». Проектная декларация на сайте нашточка.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
5: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
6: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка.

0: комбинациями. Неоферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
6: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Колбасный цех на рекорде.
7: Диджей Балдин за вертушками. Каждый четверг в 9 вечера.

московскому времени. Кстати, если вам нравится это музло, то в своем личном телеграм-канале DJ Baldin после каждого эфира я в обязательном порядке выкладываю zip-архивы с этой музыкой, с треками по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду в гости. Подписывайтесь сейчас.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Между строк. С Эрнестом Старцевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть два способа выбрать себе врача. Первый – спросить у знакомых, у тех, кто действительно к нему ходит и может сказать, помогает или нет. Второй – открыть интернет, посмотреть звездочки, почитать отзывы. Правда, часть из них – от людей, которые этого врача никогда не видели. И тот, и другой способ – это, по сути, народная оценка. Но доверять им одинаково не стоит. Похожая история сейчас с партийными предварительными голосованиями. С одной стороны, процедура «Единой России». Там все устроено довольно просто. Вы голосуете за кандидата из своего округа. Система понимает, где вы находитесь, и предлагает именно тех, кто будет избираться у вас. В результате мы видим довольно понятную картину. В одномандатных округах победители получают по 30 тысяч голосов от жителей конкретного округа. По Самарской области в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. Это примерно 12% избирателей. По стране более 10 миллионов. Для предварительного голосования это, прямо скажем, серьезные цифры. И неудивительно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев более чем удовлетворен результатом.
4: Наши основные оппоненты политические ключевые решения обычно принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется другим принципом. Все решают люди. Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны.
3: А теперь платформа «Народный кандидат КПРФ». Здесь начинается самое интересное. Житель Самары может проголосовать за кандидата из Алтайского края. Житель Алтая за кандидата из Самары. Я ради эксперимента проголосовал за человека, о котором ничего не знаю. За первого секретаря местного отделения в Республике Алтай Аржана Бакрасова. Сделал это, находясь в Самаре, в сквере на площади Куйбышева. Система спокойно приняла голос, не спросив, с какого я региона. И вот тут возникает вопрос, что именно измеряет такая процедура? В КПРФ говорят, у наших лидеров по 10 тысяч голосов. Но эти голоса могут быть собраны по всей стране без привязки к конкретному округу. В отличие от ситуации, когда кандидат «Единой России» получает по 30 тысяч голосов именно там, где ему предстоит избираться. И тогда главный вопрос звучит так. Мы измеряем реальную поддержку на месте или просто собираем симпатии со всей страны? Ответ на него и определяет, какое из голосований стоит воспринимать всерьез.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Flash Radio.

привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем танцевальные действия, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, впереди у нас ваши танцы и, я надеюсь, отличное настроение. И если по какой-то причине вы немного грустите, то я хочу взять на себя смелость и максимально ваше настроение поднять в рамках нашей радио-вечеринки рекорд-пати. А потому начинаем наполнять импровизированные танцполы, потому зажигаем. Ну и если, опять же, в вашем городе за окном тепло и классная погода летняя, то давайте максимально

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
5: Телефон.

А значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся потоки. Плюс ко всему, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчаса в следующем часе, то есть, я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, мы танцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

стартовали сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, есть Кремов Хрусталев, так, например, есть вейкаперы, записи их шоу, разумеется, тоже мои Рекорд Клаб шоу и Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Русский Час и Колбасный Цех, и еще много чего интересного музыкального, танцевального и, самое главное, свежего в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: включили в список перспективных продюсеров от 1001 трек-лист, а до этого он отметился релизами на Experts Only Джона Саммита. Work It Out вообще появился 15 мая и быстро начал попадать в чарты и плейлисты диджеев, работающих в актуальном хаус-направлении, и прямо сейчас эта композиция здесь в Рекорд Клаб Шоу. Dancing and Dogs, Work It Out.
1: Рекорд Клаб.

Шоу «Новая работа Шерманологи» называется «Insane». Брат и сестра Энди и Дороти Шерман уже много лет остаются одними из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены. Особенность проекта заключается в том, что большинство своих вокальных партий они записывают самостоятельно, сохраняя собственный узнаваемый стиль. Новый релиз вышел на лейбле «Dope» и продолжает линию последних работ, в которых классический хаус все чаще смешивается с современными клубными элементами. Для Шерманологи это еще один шаг в сторону полностью независимого развития собственного бренда, каталога и лейбла. Шерманологи, Insane.

не самое громкое на мировой сцене, но именно такое артисты часто становятся, такие артисты становятся главными открытиями сезона. За последние месяцы трек Бео Круз начал регулярно появляться в цифровых чартах, подборках молодых хаус-продюсеров. In or Out демонстрирует очень актуальный подход к продакшену, минимум лишних элементов, акцент на груве и четко выстроенная структура. Короче, именно за такие работы сегодня любят, охотятся диджеи, постоянно ищущие свежий материал для своих сетов. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Бео Круз In or Out.

0: The Blame, британец Chapter & Verse, возвращается на лейбл Hell Deep Records. Для артиста это далеко не первое сотрудничество с импринтом Оливера Хелденса, и за последние несколько лет он превратился в одного из самых стабильных, так сказать, поставщиков, что ли, материала для крупнейших тек-хаус-площадок мира. Его треки регулярно получают поддержки от самого Оливера Хелденса, а также множество артистов из первой сотни, ну, как минимум 1001 трек-лист. Новый релиз продолжает эту успешную серию и уже активно появляется в свежих клубных плейлистах. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Chapter & Verse, I'll Take the Blame.
1: Рекорд Клаб, Team One.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Лав Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Лав Шоу Рекорд Лиза, и этот новый эпизод совсем скоро там появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили в интернет новый эпизод Рекорд Лав Шоу, смело делитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то интересное пропустили, а может быть хочется еще раз послушать классную музыку, которую мы, то есть я и музыкальная команда Рекорда, вам рекомендуем сегодня. Да и, в принципе, практически каждый день в рамках Рекорд Лиза и Рекорд Лав Шоу. Далее по расписанию: сегодня четверг, а значит, в этой студии в следующем часе появится красотка Леди Вакс, ее шоу In Between Us. Ну, а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

дамы и господа, я надеюсь, вы уже подключились к видео-лайвстриму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Я там. Подключайтесь, смотрите, но главное, слушайте. И я сегодня буду немногословна. Больше музыки, меньше слов. А если уж, то о самом главном. Вы со мной? Дайте же шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. И, конечно же, можно навести суеты в моем телеграм-канале «Лэй».

друзья, 12 часов 25 минут в ночном Санкт-Петербурге. И сейчас о главном хочу я рассказать вам. О главном событии этого лета, о главном событии для всех любителей ломаных битов, для ценителей фестивалей под открытым небом, танцев на рассвете.

не договорила. Я хотела вам сказать то, что друзья, MBT Trust — это не просто вечеринка, это 26 лет опыта, сцена, культура, которая слышна с первых минут. В общем, теперь вы точно должны перейти в следующую субботу.

Ого, ну что ж, как ваше настроение? 9 минут осталось мне играть для вас с вами тут. Не очень сегодня весело в нашем видеостриме, не очень много народу, но ничего. Главное, мы вместе. Осталось еще немножко. И знаете что, хочу с вами поделиться о том, что будет на следующей неделе. А именно, на следующей неделе, в четверг, очень крутые гости будут тут у нас. А еще будет видеострим, будет при пати фестиваля «NBIT Ветра» за 26 лет, о котором мы с вами уже говорили. И если хотите узнать больше, то заходите на сайт nbitvetras.com в раздел «Мероприятия», там все найдете, билеты купите.

придет к нам. К нам придет Боджо, молодой, талантливый, такой техничный продюсер, визард, драм-бейс, в первую очередь, во вторую брейкбит, в общем, из Самары прилетит на фестиваль и придет на радио. А также Парма де Пальма будут играть с вами, точнее, будут играть друг с другом и с вами. В общем, давайте поиграем все вместе в следующий четверг. Ну, а сейчас пойду поиграю я, Калинка-малинка.

Хоп, друзья, ну что ж, я хочу выразить респект всем тем, кто был со мной тут последний час. Особенно респект всем тем, кто каждый раз со мной тут тусует ночами, а может и ночами просыпается со мной. Кстати, напишите в группе Радио Рекорд ВКонтакте, вы со мной просыпаетесь или засыпаете? Я знаю, что есть и такие, и такие. А еще хочу сказать, что для вас играет не новинка, но мой крайний трек под названием Paradise, написанный вместе с испанцами Mutant Breaks. Да, я думаю, на этом я хочу попрощаться с вами. Пойду сейчас веду один тречок. Ровно через неделю вернусь с гостями сюда. Плейлист к сегодняшнему миксу ищите на моих ресурсах Lady Wax Original в Телеграме, а так просто Lady Wax. Забивайте, ищите. Что-то мне замолчать, не хочется уходить. Но все, пойду. Ну, вау. Ooh!

0: 77 91 323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-б.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

4 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.